0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ранеток диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

0: 6 сентября.
1: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Шестое.
3: Шестое.
4: Сентября.
0: Сентября.
5: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: 時を止まれ。
1: そして時は動き出す。
2: ラジオ穴にも。

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Шестое.
3: Шестое.
4: Сентября.
2: Сентября.
5: В Москве 6 утра. Кукареку!

0: Оно просто шикарное, нету в московских клубах, отдыхают от селятина. Просто очень крутое тусы.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

you come with me and run away? You come

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Шестое.
1: Шестое.
3: Сентября. Сентября.
4: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый, левый. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

закончить. Первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. Плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение.

0: пузыри. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Пусть крепнут дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь...

поднимите руки вверх, держите вдох, опустите руки, выдохните. Еще раз, вдох, выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к плотным процедурам. Всего хорошего.

надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизационные цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Шестое.
3: Шестое.
2: Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой! Сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Шестое.
3: Шестое.
4: Сентября.
2: Сентября.
5: В Москве 9 часов утра.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними встали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворот все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Шестое.
0: Шестое.
3: Сентября.
1: Сентября.
4: В Москве 10 часов утра.
5: Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

0: да щепотку сюда! Кажется, отлично! Самое оно!
1: Радио Адон FM.
0: Невероятно! Потрясно! Обалденно!

0: Добрый вечер. Воскресенье, 20:00. В студии эксперт Коровин. Рома, Надя, Вова и Олег. Это группа «Никого нет дома». Привет, друзья, привет, мои хорошие.
1: Здравствуйте.
0: Как дела? Как настроение? Все ли у вас дома? Все ли у вас хорошо?
1: У нас никого нет дома.
0: Я хочу предупредить наших слушателей, что сегодня у нас идет такой некий интересный эксперимент. Давно ли вы, уважаемые слушатели, слушали музыку на кассетах? Сегодня вся, почти вся музыка, которая звучит в эфире, идет из специально подключенного квадратного агрегата. Рома, что это? Зачем ты его принес?
1: Мы очень любим аналоговый звук. И будем сегодня проигрывать все с лент, вот, с хромовой ленты, чтобы немножечко познакомить наших слушателей и потенциальных новых слушателей с этим замечательным звучанием, которое нас отсылает и к середине 80-х годов, и, как ни странно, к совершенно новейшим веяниям в области записи звука.
0: Ну, перед тем, как начать нашу увлекательную беседу, я надеюсь, что она будет увлекательной, такой же, как тот агрегат, который прямо стоит передо мной и сияет всеми своими лампочками и машет своими ручками, я предлагаю наших слушателей познакомить с вашей прямо новой музыкой, но перед этим напомню, что на сайте radioshock.ru действуют чаты, и тут уже пишут, что можно ли задавать вопросы, можно и нужно. А пока мы вновь уходим на музыку, чтобы услышать композицию под названием «Окраина».
1: Да.
0: Ну что, поехали.

0: Вот что уже пишут в нашем чате. Рома, привет, рад видеть тебя в строю и добром здравии. Так держать, ты молодец. Держишь знамя «Никого нет дома», понятое много лет назад. Буду рад встрече. Вот тебе вот такое вот сказал человек по имени Бронислав Мертваконев.
1: О, так это же известный человек. Это директор группы «Капитан ненавидит море». Привет, привет.
0: Слушай, ну сходу давай начнем с того, что вот так вот клип на вот эту композицию «Окраины», он, ну, немножечко, можно сказать, даже взорвал социальные сети. Сразу его начали перепащивать.
1: Да, интересно.
0: Ну, так случилось, да. Ты-то человек не социальный, ты человек аналоговый. Но я тебе говорю как сторонний наблюдатель. Ходили слухи, что вы вообще 3 года молчали, ничего не делали. С чем это связано и с чем связано ваше такое феноменальное возвращение?
1: Ой, какие громкие слова, безумно приятно, если это правда. Вот, но ну, никто не молчал, как бы, то есть и тот состав, который сейчас вот здесь в студии «Радио Шок» находится, он как бы тоже не в один день появился, то есть это все очень плавно происходило, и просто в какой-то момент, когда мы поняли, что пришло время, вот мы, собственно говоря, и стали заниматься. Мы сейчас постоянно что-то снимаем, чем-то занимаемся. Вот мерзнем в снегах. Вот если ребята расскажут сами, может, что-то хотят.
0: Ну, перед тем, как мы расскажем про клип «Окраины», я расскажу такую страшную-страшную тайну. Это ваше первое интервью.
1: Да, это наше первое интервью.
0: Почему вы уже, существуя 1 000 000 лет, только сейчас появились на радио?
1: Ох, какой ты наблюдательный. Ну, не знаю, может быть, пришло время, если так выражаться очень банально и конвенциально. Эмоционально.
0: Нет, я просто знаю, что бывает такое несколько предвзятое мнение у музыкантов к журналистам. Я себя отношу к журналистам, что, ну, что мы придем, там, конечно же, спросят, почему группа называется «Никого не дома». Кстати, почему она так называется? И какие ваши творческие планы?
1: А еще там какой-то вопрос был из таких, из обычных.
0: Типа, почему вы в черном и так далее.
1: Блин, мы в черном.
2: Что такое в сером?
1: И синие джинсы на Олеге.
0: А, ладно, неважно.
1: Я так, про тебя вообще ничего не буду говорить.
0: Так вот, сходу уходим в клип. Клип на песню «Окраина» — это очень прямо красивое видео. Это сюжетное видео, где некая девушка едет в трамвае, потом что-то, кто-то кого-то ищет. Что это? Что вы хотели всем этим сказать? И, кстати, слушателям рекомендую найти этот видеоклип.
1: Ну да, отвечает команде знатоков, отвечает Надежда Кундиус.
2: Вот именно одна из причин, почему мы решили дать интервью, это то, что очень многие писали, что «А, да, клип, там девушка едет в трамвае, там снег, там, ну или как про другой клип с «Медсестрам» сказали, «О, там фонарики у вас, какие-то лампочки мигают, здорово». То есть люди некоторые не вдаются в подробности.
1: Да это же мило.
2: Да.
1: Это просто определяет общий уровень целевой аудитории, это что?
2: Ну, назрел уже вопрос, почему слушатели не вникают. Вот. И, ну, не то, чтобы мы хотим разжевывать, о чем клип и всякое такое, но действительно мы пытались вложить сюжет, пытались вложить какой-то концепт туда. Вот. Очень увлечены темой маньячества в последнее время. Вот. И поэтому, собственно,
1: разве только в последнее время?
2: Решили немножко рассказать об этом.
0: Ну, вообще сейчас тема клипов, она несколько странная. Например, лет еще 15-20 назад это прямо вот все сняли клип, это такой промоушен. А этот клип для вас — это какой-то творческий акт, или для чего вы вообще его затеяли?
1: Для чего мы его затеяли? Ну, нам очень хотелось помёрзнуть в Купчино при минус 15, так, чтобы отказывал дрон, например. Вот, и на последнем моторе, там, заваливая горизонт, взвывая в небо, что-то там снимал.
3: И проваливаться в снег.
1: Это вообще чудесно было.
3: Как можно более, зато самая искренняя музыка.
0: Но это понятно, это ваш стимул. А для слушателей и зрителей чем это все может быть интересно?
1: Я начну с того, что, в принципе, наверное, если кто-то нас похоронил раньше времени, то, скорее всего, им вообще любой контент был бы, наверное, интересен. Знать, что что-то тут еще шевелится. Тут не просто шевелится, просто, ну, большое дерево растет быстрее остальных.
2: А разве не медленнее?
1: А, медленнее, точно. Ну, я же слово «пок».
2: Так расскажи историю песни, может быть, это станет, ну, несет ясность какую-то.
1: О, так это же можно беседовать.
4: Мне вот нравится группа «Никого не дома». Сидят там между собой, какой-то
1: идиот.
4: В студии «Эксперт Коровин». Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Так вот, продолжаем тему, да, вот я сразу все-таки поменяю вектор, я все-таки рулевой сегодня. Я тут наткнулся на вопрос в чатике о новом альбоме грядущем, когда он выйдет, сколько клипов стоит посмотреть в ожидании него.
1: Так, ну, сначала была очень-очень такая задумка вообще снять на каждую песню из нового альбома по клипу, а потом уже выпустить, собственно говоря, винил для того, чтобы человек, который винил, как бы не дешевая штука, чтобы он понимал, что он покупает, что там за содержание. И вот потом какие-то друзья немножечко поменяли мое мнение, потому что действительно должна быть какая-то тайна, какая-то интрига. Че, там все уже понятно будет. Так что мы сейчас сами не знаем. И, наверное, слава богу, потому что если человек там как-то немножечко... Ну, ему же самому скучно будет жить.
4: Ну, тут, видимо, один из вопросов тоже в тему. Привет всем. Вопрос к «Никого нет дома». Видела в сети демки на песни «Невинные», «Молодые», «Герои», «Анатеки» и «Боевые роботы». Эти песни будут записаны для альбома? Я не знаю, о чем они говорят.
1: Слушай, там и названия не такие. Ну, так это не демки, это рыбы вообще. То есть она уже 300 раз все поменялась. Но очень приятно, что, короче, такие штуки утекают. Прям чувствую себя прям... очень нужным.
4: О, вот ты сказал такую штуку, что сначала там снять клипы на все песни, чтобы человек знал, что он покупает. А как же вот интрига того самого, когда ты вдруг услышал один радиохит, купил альбом, там вот этот хит и 18 других песен?
1: Да в том-то и беда вообще современной какой-то музыки, вообще, может быть, даже не совсем современной, что группе было достаточно какого-то одного хита, остальные как бы шли как бы в нагрузку. Вот. Мы сегодня утром вот беседовали про группу ту же самую замечательную «Краденое солнце», где хит на хите просто хитом погоняет. А как бы сейчас спроси кого-нибудь, то есть мало кто знает, допустим, этот коллектив. Вот. И мы, честно говоря, может быть, мы вообще как бы сами немножечко слишком активные для этой жизни.
4: Вот тут сходу еще вопрос. Ром, а альбом «Тайна» скоро? И если да, выйдет ли вообще? Что за тайный альбом?
1: Ну, если, короче, ну мы планировали так называть альбом. Вот. Но, скорее всего, он так называться не будет, потому что ну, есть какие-то рабочие моменты, вот, собственно говоря. Ну, вообще очень здорово, потому что, если ты помнишь, когда мы встретились с тобой, обсуждали эфир, ты меня очень удивил тем, что сказал, помнишь такой альбом, там мои тексты были использованы в каких-то... А эта вообще штука была записана на кухне в майские праздники 15-го года. Вот, и я вообще немножечко прифигел, вот я прихожу в какие-то сообщества, в какие-то компании, и там меня спрашивают про какие-то такие вещи, прям, ну, очень приятно. И, кстати, я принес тебе, точнее, я, наверное, от всех подарю. Собственно говоря, мы нашли этот альбом, причем в качестве, сейчас я достану его из-под стола.
4: А давай мы сначала песню включим, и вот, ты его достанешь в качестве.
1: В этот момент, да, следующая песня называется «Прогулка», на него тоже есть видеоклип. Вот, который мы снимали в Боткинской больнице. Вот как раз тогда первый снег только выпал, и мы не понимали, что это будет длиться целую зиму. Ну что?
4: Погнали. Да.

0: Ну, вот такая вот прогулка случилась у нас в мир магнитофонов и аналогового звука. Вот все-таки этот вопрос не дает мне покоя. Вот откуда такой фанатизм вот ко всему вот этому? Вы выпускаетесь на кассетах, ваш вообще альбом называется VHS. Сами вы пришли сюда с камерой, которая на кассетах. Вы принесли магнитофон. Что это выпендрёж или это некая эстетика?
1: Да и выпендрёж.
2: 11 минут. 11 часов. 11 минут. 11 часов. 11 минут. 11 часов. 11 минут. Минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут.
3: Таким образом, новая модель организационной деятельности способствует подготовке и реализации дальнейших направлений развития. Не следует, однако, забывать, что рамки и место обучения кадров требуют от нас анализа позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Равным образом, постоянный количественный рост и сфера нашей активности требуют определения и уточнения направлений прогрессивного развития. Не следует, однако, забывать, что новая модель организационной деятельности обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании существенных финансовых и административных условий. Не следует, однако, забывать, что сложившаяся структура организации обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.
2: 11 часов 15 минут. 11 часов...

0: Добрый вечер. Воскресенье, 20:00. В студии эксперт Коровин. Рома, Надя, Вова и Олег. Это группа «Никого нет дома». Привет, друзья, привет, мои хорошие.
1: Здравствуйте.
0: Как дела? Как настроение? Все ли у вас дома? Все ли у вас хорошо?
1: У нас никого нет дома.
0: Я хочу предупредить наших слушателей, что сегодня у нас идет такой некий интересный эксперимент. Давно ли вы, уважаемые слушатели, слушали музыку на кассетах? Сегодня вся, почти вся музыка, которая звучит в эфире, идет из специально подключенного квадратного агрегата. Рома, что это? Зачем ты его принес?
1: Мы очень любим аналоговый звук. И будем сегодня проигрывать все с лент, вот, с хромовой ленты, чтобы немножечко познакомить наших слушателей и потенциальных новых слушателей с этим замечательным звучанием, которое нас отсылает и к середине 80-х годов, и, как ни странно, к совершенно новейшим веяниям в области записи звука.
0: Ну, перед тем, как начать нашу увлекательную беседу, я надеюсь, что она будет увлекательной, такой же, как тот агрегат, который прямо стоит передо мной и сияет всеми своими лампочками и машет своими ручками. Я предлагаю наших слушателей познакомить с вашей прямо новой музыкой, но перед этим напомню, что на сайте radioshock.ru действуют чаты, и тут уже пишут, что можно ли задавать вопросы, можно и нужно. А пока мы вновь уходим на музыку, чтобы услышать композицию под названием «Окраина».
1: Да.
0: Ну что, поехали.

0: Что уже пишут в нашем чате? Рома, привет! Рад видеть тебя в строю и добром здравии. Так держать, ты молодец. Держишь знамя «Никого нет дома», понятое много лет назад. Буду рад встрече. Вот тебе вот такой вот сказал человек по имени Бронислав Мертваконев.
1: О, так это же известный человек. Это директор группы «Капитан ненавидит море». Привет, привет.
0: Слушай, ну сходу давай начнем с того, что вот так вот клип на вот эту композицию «Окраины», он, ну, немножечко, можно сказать, даже взорвал социальные сети. Сразу его начали перепащивать.
1: Да, интересно.
0: Ну, так случилось, да. Ты-то человек не социальный, ты человек аналоговый. Но я тебе говорю как сторонний наблюдатель. Ходили слухи, что вы вообще 3 года молчали, ничего не делали. С чем это связано и с чем связано ваше такое феноменальное возвращение?
1: Ой, какие громкие слова, безумно приятно, если это правда. Вот, но ну, никто не молчал, как бы, то есть и тот состав, который сейчас вот здесь в студии «Радио Шок» находится, он как бы тоже не в один день появился, то есть это все очень плавно происходило, и просто в какой-то момент, когда мы поняли, что пришло время, вот мы, собственно говоря, и стали заниматься. Мы сейчас постоянно что-то снимаем, чем-то занимаемся. Вот мерзнем в снегах. Вот если ребята расскажут сами, может, что-то хотят.
0: Ну, перед тем, как мы расскажем про клип «Окраины», я расскажу такую страшную-страшную тайну. Это ваше первое интервью.
1: Да, это наше первое интервью.
0: Почему вы уже, существуя 1 000 000 лет, только сейчас появились на радио?
1: Ох, какой ты наблюдательный. Ну, не знаю, может быть, пришло время, если так выражаться очень банально и конвенциально.
0: Конвенционально. Нет, я просто знаю, что бывает такое несколько предвзятое мнение у музыкантов к журналистам. Я себя отношу к журналистам, что, ну, что мы придем, там, конечно же, спросят, почему группа называется «Никого нет дома». Кстати, почему она так называется? И какие ваши творческие планы?
1: А еще там какой-то вопрос был из таких, из обычных.
0: Типа, почему вы в черном и так далее.
1: Блин, мы в черном.
2: Что такое в сером?
1: И синие джинсы на Олеге.
0: А, ладно, неважно.
1: Я про тебя вообще ничего не буду говорить.
0: Так вот, сходу уходим в клип. Клип на песню «Окраина» — это очень прямо красивое видео. Это сюжетное видео, где некая девушка едет в трамвае, потом что-то, кто-то кого-то ищет. Что это? Что вы хотели всем этим сказать? И, кстати, слушателям рекомендую найти этот видеоклип.
1: Ну да, отвечает команде знатоков, отвечает Надежда Кундиус.
2: Вот именно одна из причин, почему мы решили дать интервью, это то, что очень многие писали, что да, клип, там девушка едет в трамвае, там снег, там, ну или как про другой клип с «Мертсестрам» сказали, о, там фонарики у вас, какие-то лампочки мигают, здорово. То есть люди некоторые не вдаются в подробности.
1: Это же мило.
2: Да.
1: Это просто определяет общий уровень целевой аудитории, это что?
2: Ну, назрел уже вопрос, почему слушатели не вникают. Вот. И, ну, не то чтобы мы хотим разжевывать, о чем клип и всякое такое, но действительно мы пытались вложить сюжет, пытались вложить какой-то концепт туда. Вот. Очень увлечены темой маньячества в последнее время. Вот. И поэтому, собственно,
1: разве только в последнее время?
2: Решили немножко рассказать об этом.
0: Ну, вообще сейчас тема клипов, она несколько странная. Например, лет еще 15-20 назад это прямо вот все сняли клип, это такой промоушен. А этот клип для вас это какой-то творческий акт или для чего вы вообще его затеяли?
1: Для чего мы его затеяли? Ну, нам очень хотелось померзнуть в Купчино при минус 15, так чтобы отказывал дрон, например. Вот, и на последнем моторе, там, заваливая горизонт, взвывая в небо, что-то там снимал.
3: И проваливаться в снег.
1: Это вообще чудесно было.
3: Как можно более, зато самая искренняя музыка.
0: Но это понятно, это ваш стимул. А для слушателей и зрителей чем это все может быть интересно?
1: Я начну с того, что, в принципе, наверное, если кто-то нас похоронил раньше времени, то, скорее всего, им вообще любой контент был бы, наверное, интересен. Знать, что что-то тут еще шевелится. Тут не просто шевелится, просто, ну, большое дерево растет быстрее остальных.
2: А разве не медленнее?
1: А, медленнее, точно. Ну, я же слово «пок».
2: Так расскажи историю песни, может быть, это станет, ну, несет ясность какую-то.
1: О, так это же можно беседовать.
4: Мне вот нравится группа «Никого не дома». Сидят там между собой, какой-то идиот. В студии эксперт Коровин. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Так вот, продолжаем тему, да, вот я сразу все-таки поменяю вектор, я все-таки рулевой сегодня. Я тут наткнулся на вопрос в чатике о новом альбоме грядущем, когда он выйдет, сколько клипов стоит посмотреть в ожидании него.
1: Так, ну, сначала была очень-очень такая задумка вообще снять на каждую песню из нового альбома по клипу, а потом уже выпустить, собственно говоря, винил для того, чтобы человек, который винил, как бы не дешевая штука, чтобы он понимал, что он покупает, что там за содержание. Вот. Потом какие-то друзья немножечко поменяли мое мнение, потому что действительно должна быть какая-то тайна, какая-то интрига. Че, там все уже понятно будет. Так что мы сейчас сами не знаем. И, наверное, слава богу, потому что если человек там как-то немножечко... Ну, ему же самому скучно будет жить.
4: Ну, тут, видимо, один из вопросов тоже в тему. Привет всем, вопрос к «Никого не дома». Видела в сети демки на песне «Невинные», «Молодые», «Герои», «Анатеки» и «Боевые роботы». Эти песни будут записаны для альбома? Я не знаю, о чем они говорят.
1: Слушай, там и названия не такие. Ну, так это не демки, это рыбы вообще. То есть она уже 300 раз все поменялась. Но очень приятно, что, короче, такие штуки утекают. Прям чувствую себя прям очень нужным.
4: О, вот ты сказал такую штуку, что сначала там снять клипы на все песни, чтобы человек знал, что он покупает. А как же вот интрига того самого, когда ты вдруг услышал один радиохит, купил альбом, там вот этот хит и 18 других песен?
1: Да в том-то и беда вообще современной какой-то музыки, вообще, может быть, даже не совсем современной, что группе было достаточно какого-то одного хита, остальные как бы шли как бы в нагрузку. Вот. Мы сегодня утром вот беседовали про группу ту же самую замечательную «Краденое солнце», где хит на хите просто хитом погоняет. А как бы сейчас спроси кого-нибудь, то есть мало кто знает, допустим, этот коллектив. Вот. И мы, честно говоря, может быть, мы вообще как бы сами немножечко слишком активные для этой жизни.
4: Вот тут сходу еще вопрос. Ром, а альбом «Тайна» скоро? И если да, выйдет ли вообще? Что за тайный альбом?
1: Ну, если, короче, ну, мы планировали так называть альбом. Вот. Но, скорее всего, он так называться не будет, потому что, ну, есть какие-то рабочие моменты, вот, собственно говоря. Ну, вообще очень здорово, потому что, если ты помнишь, когда мы встретились с тобой, обсуждали эфир, ты меня очень удивил тем, что сказал, помнишь такой альбом, там мои тексты были использованы в каких-то... А это вообще штука была записана на кухне в майские праздники 15-го года. Вот, и я вообще немножечко прифигел, вот я прихожу в какие-то сообщества, в какие-то компании, и там меня спрашивают про какие-то такие вещи, прям, ну, очень приятно. И, кстати, я принес тебе, точнее, я, наверное, от всех подарю. Собственно говоря, мы нашли этот альбом, причем в качестве, сейчас я достану его из-под стола.
4: А давай мы сначала песню включим, и вот, ты его достанешь в качестве.
1: В этот момент, да, следующая песня называется «Прогулка», на него тоже есть видеоклип. Вот, который мы снимали в Боткинской больнице. Вот как раз тогда первый снег только выпал, и мы не понимали, что это будет длиться целую зиму. Ну что?
4: Погнали. Да.

0: Ну, вот такая вот прогулка случилась у нас в мир магнитофонов и аналогового звука. Вот все-таки этот вопрос не дает мне покоя. Вот откуда такой фанатизм вот ко всему вот этому? Вы выпускаетесь на кассетах, ваш вообще альбом называется VHS. Сами вы пришли сюда с камерой, которая на кассетах. Вы принесли магнитофон. Что это? Это выпендрёж или это некая эстетика?
1: Да и выпендрёж, и эстетика. Вот на самом деле у нас Надя искусствовед. Вот, может быть, есть что-то сказать по этому поводу? Это в микрофон ты будешь говорить. Сначала. Ну, я не знаю, просто, во-первых, качество звука гораздо выше, вовлечение есть такое понятие, которое не измеряется никакими цифрами, никакими техническими там приборами, то есть вовлечение гораздо больше от этого всего дела, плюс оно все крутится разноцветными лампочками, как ты заметил, мигает, вот от этого радость, и тем более, я больше скажу, каждый магнитофон звучит по-разному.
0: А с чего это началось у тебя вот лично?
1: С детства.
0: Ну, понятно, в детстве у тебя был явно магнитофон.
1: У меня не было, у меня был маленький такой вот, я до какого-то времени, до 5 лет прожил в больнице, я очень много болел в детстве, в детский садик не ходил, у меня был единственный мой собеседник, это виниловый проигрыватель с записями песен Высоцкого, и были всякие музыкальные сказки, в какой-то момент эта штука сломалась, приходилось крутить, в общем, пальцем, и я вот заметил вот эту разницу, что типа звук меняется, меняется скорость. Что-то еще. Вот, видимо, оттуда.
0: Но сейчас издание на кассетах своих альбомов — это все-таки такая узкосубкультурная какая-то вещь. Есть некие вот люди, которые вот... Есть как виниломаны, да, они накупают себе кучу проигрывателей. Есть вот эта тусовка людей с кассетами. Слушай. Но вот для простого рядового слушателя, вот как ему быть? Вот, ну, нет, некуда ему вставить кассету.
1: Слава, ну, не совсем так-то. Если ты заметишь на каких-нибудь забугорных сайтах, то как бы сейчас идет кассетный ренессанс вовсю, в Нью-Йорке просто открываются новые. То есть индустрия переживает не то, что второй рассвет, она особо как бы...
0: Но мы же не в Нью-Йорке, так, я смотрю на своих друзей.
1: Так а что такого плохого? То есть,
0: так ты говоришь, ничего плохого
1: люди,
0: нет.
1: Нет никаких обычных людей. Ребята, каждый из нас, это ну, просто бездонная какая-то история. В общем, как бы, так что никто не обычный. Если человек вообще нас слушает, то он уже необычный.
2: Я хотела сказать пару слов про победителя конкурса «Окраина». Ну, с выпуском клипа был также конкурс на Ютубе. Вот, победил Давид Кузнецов, мы ему отправили кассетки в Германию, и он был очень рад, он действительно сказал, что как будто очутился в детстве, вот, он увидел эти кассеты, ну, просто, и сказал, что будет всеми силами пытаться найти магнитофоны, чтобы их проиграть.
1: А, ты к этому?
2: Кстати, передаю ему привет.
1: Вот, да, в эмоциях дело,
2: вот,
1: в эмоциях.
2: Да, и это не то же самое, если бы мы скинули ему трешки просто файлы в личку, там, ну, это не одно и то же. Человек в Германии, ну, как бы... Это может потрогать руками, ощутить вот...
0: Развернуть буклет, вот это как в то старое время. Снять пленочку защитную еще.
1: Да почему же сразу старое время? Ну почему старое время? Смотри, в общем, а нет такой вот, допустим, такого ощущения у тебя, что в какой-то момент шоу-бизнес, развитие какой-то русской музыки пошло, ну, свернуло не туда, в общем, пошло по пути какого-то наименьшего сопротивления, и, в общем, собственно говоря, никто не мешает найти точку эту на каком-то, на какой-то инфографике, на какой-то координатной сетке и просто выправить ее вот как тебе угодно. Ты же режиссер собственной жизни, правильно?
0: Аналоговый звук, то есть у вас это идеология?
1: Ну, человек-то аналоговый, правильно?
0: Человек, понятно, смотря...
1: Мозг у человека аналоговый.
0: Какой, да. А, так, что... А, вот тут прямо в тему пишут Арома. Стоит ли ждать новый альбом и остальные на площадках типа... цифровых наших всяких.
1: А оно разве ну, не рухнуло все сейчас?
0: Ну, Яндекс.Музыка точно живее всех
1: живых. Ну да, конечно.
0: Сберзвук замечательный.
1: Было бы что выкладывать, я думаю, конечно же, появится.
0: Нет, это вопрос к тому, что вот ты говоришь, новый альбом будет на виниле.
1: Ну.
0: Но, видимо, еще и на кассете.
1: Ну, безусловно.
0: То есть, получается, для человека нужно будет как-то, если вы не будете выкладывать его прямо в широкий доступ... Это будет сложно достать. Я в свое время говорил с таким человеком, как Дэн Калашник. Он сказал, что выкладывание музыки в интернет бесплатно, это, ну, типа, как будто бы ты навязываешь свое творчество. Сейчас все-таки времена изменились, и сейчас люди даже умудряются зарабатывать именно с цифровой музыки, не продавая ее на физических носителях.
1: Смотри, вот чтобы далеко не ходить, мы только что об этом беседовали. Тут еще альбом не вышел, а уже какие-то демки там где-то гуляют по сети. А смысл в том, что когда вышел VHS-альбом, буквально не прошло и суток, как кто-то, в общем, типа оцифровал и выложил. Вот этим все и заканчивается. Это этим, то есть будет кто-то первый умник, который ну, сграбит просто с винила и все.
0: Представляешь, вот не найдется такого умника,
1: да
0: и
1: нет,
0: все.
1: Я не верю.
0: Альбом, тираж распродан, в интернете нет, сам послушать не можешь.
1: Наши слушатели самые умные, самые хорошие. Так что они обязательно это сделают.
0: А тут сходу пишут: «Роман, скажите, в ваших песнях очень слышится влияние Егора Летова. Доводилось ли вам видеться лично?»
1: Доводилось. Но можно сказать, что это никак особо не повлияло ни на мою жизнь, ни особенно на жизнь Егора Летова.
0: Вот тут пишут еще: «Скажите, раньше у никого нет дома был другой гитарист, пухленький такой. А сейчас, видимо, другой состав. Что у вас с составом случилось?»
1: С составом у нас вообще все великолепно. Вот он собрался сам собой. Вот, и именно из-за того, что он собрался, в общем, поэтому мы решили как-то все это делать. А на самом деле у нас очень много вот ребят, которые... Я вот просто сейчас не понимаю, про кого идет речь, потому что даже сейчас у нас есть проект, который называется «Армия гитар», и там играет 15 человек. Вот, и среди них кто-то играет с нами чаще, допустим, Сергей Галантный, это из «Интересного кино», или Максим ППВК. Вот, или там Сережа Лившиц, как бы, и как бы, ну, какие-то курехинские у нас есть проекты, которые вот в стиле, в духе вот этого всего, вот этой свободы, чтобы было больше свободы. То что?
0: Вот тут у ребят такой между собой, когда много людей в студии, всегда такое ощущение, что кто-то хочет что-то сказать.
1: А ты предупреждал, да?
0: Да, я сразу говорил, что это все сложная история. Тут еще что пишут нам? Рома — поэтический герой группы, и это очевидно. Вот так вот. Почему? Ну, видимо, нет, я переведу вопрос, что вообще у нас есть понятие фронтмен в группе, то есть лицо, человек с микрофоном, который поет. И у нас зачастую другие музыканты — это, ну, какие-то мужики с гитарами на фоне, это вот он... Там, собственно, на фоне каких-то непонятных людей. А группа «Никого нет дома» — это четыре личности, или это все-таки какой-то проект более авторитарный, твой?
1: Ты имеешь в виду персонифицированный? Нет, конечно. Рок-группа как бы для того и делается, чтобы не в одинокого все это. В общем, потому что видно же сразу, когда человек занимается этим один. А влияние, то есть у нас больше даже семья, не группа. Вот. А насчет мужиков, ну, у нас не только мужики.
0: Ну, ты понимаешь, это такой собирательный образ, как, знаешь, да, там, да. Саша Васильев и непонятные люди.
1: Ну, кстати, блин, это вот горько это слушать. Ну, я готов признать, что ты прав.
0: А, ну что, вы еще принесли с собой не только аналоговый магнитофон, но еще и музыкальные инструменты. И хотите сыграть с нами в игру?
1: Да, потому что, допустим... Да, вот тут микрофончик, наверное, надо замутить.
0: Да, у
1: нас смысл тут... в том, что, ну, это, не знаю, это, наверное, минус группы «Никого нет дома», то, что нас подключают по 40 минут в клубах. То есть нам нужны там какое-то количество дебоксов, каких-то там стоек, требуется саундчек. А тут мы просто принесли максимально акустические инструменты, акустическую бас-гитару, 12-струнную гитару, металлофон, бонги, и принесли для тебя... Ну, в общем, Слава, шейкер. Вот, и ты, наверное, нам не откажешь в чести подыграть очень-очень простенькую песню.
0: Слушай, после того, как я с группой «Скворцы Степанова» играл в качестве, как бы сказать, вокальной перкуссии, у них вместо барабанов был такой писк-писк-писк-писк-писк. Я вот сидел вот так вот 3 минуты, и потом понял, что мне не хватает дыхания, у меня закружилась голова. В общем, мне шейкер не страшен.
1: Погоди, а что, так можно было?
0: Так бывает.
1: Да, а пришлось все маты запикать в песнях. Ну ладно.
0: А это не мат.
1: Да ладно.
0: Писик, пиписик.
1: Я с первого раза просто не понял, теперь, а потом как понял.
0: Ну, там еще есть концертный брейк один, вот его пришлось не произносить. А ну что ж, поехали, чего, вживую?
1: Да, песня из альбома ВХС, которая называется «Короткометражка».

0: Вот такой у нас акустический лайв. И знаешь, сходу тут пишут прям вообще такую интересную информацию. А, Роман, когда-то вы говорили, что Скворцы Степановы — это одна из ваших самых нелюбимых групп, так называемые конъюнктурщики, а теперь вы здесь, в студии. Как же так вышло? И еще и получается, что на перкуссии подыгрывает один и тот же человек.
1: Я так рад на самом деле, потому что, видимо, это какие-то самые главные фанаты пишут. Блин, очень круто. Спасибо, ребята. Ребята, за вопрос. Вот, но я боюсь, что это не только этот коллектив, допустим, сыграл такую роль в моей судьбе, а почти все, которые у тебя здесь представлены на фотографиях. Здесь у тебя прям пантеон просто.
0: Да, я могу сказать, уважаемый юзер 878, если вы думали, что одна группа способна поменять какое-то мнение о радиостанции, то вы очень ошибаетесь. Потому что к нам приходили и Джинэйр, Литл Биг, Оникс, например, Альбина Сексова, замечательная исполнительница, Коррозия Металла, кого у нас только не было, Пилот вот часто залетает. В общем-то, неплохая тусовочка. И тут уже вопрос к тому, испугаются ли Скворцы прийти в следующий раз, узнав, что были никого нет дома.
1: Господи, они, думаю, даже не знают о нашем существовании.
0: А ну и сходу тут, что вы понимаете...
2: Я не про Скворцов Степанова не знаю.
0: Я тебе фотографию покажу. Сходу спрашивают, что вы понимаете под философией продажности, и можно ли отнести проект к продажным? Не уточняют, какой именно?
1: Какой?
0: Ну, просто, что вы понимаете под философией продажности, можно ли отнести проект к продажным?
1: Ну... Если брать абстрактный проект, потому что, ну, никого нет дома, очень глупо обвинять в какой-то продажности, потому что мы сидим тут вообще без денег и работаем за идею, по большому счету. И, наверное, так всегда и будет, потому что наша целевая аудитория очень маленькая. И она таковой останется навсегда.
0: И аудитория просто не унимается, они просто камни уже кидают в мой огород. Роман, вы писали в группе, что никогда не пойдете на радио, потому что там сидят продажные люди, а теперь вы здесь.
1: Впервые слышу.
0: Вот, какая-то у вас очень интересная аудитория. Уважаемый юзер 827, если вы думаете, что Роман мне заплатил денег, вы очень сильно ошибаетесь.
1: Или наоборот.
0: Хотя я не спорю, они меня подкупили тем, что принесли диск, на котором...
1: Написано слово, которое нельзя произносить.
3: Да ты продажный.
0: Да, на котором пару... Но это обмен, бартер. Я вам текст, вы мне диск.
1: Тексты великолепные, особенно Сашин.
3: Ну, получается, тоже продажный, если мы взяли текст.
0: Вот. Скажите, вообще, какова ваша идеология? Вот что вы вообще несете в массы? Потому что я слышу вот от вашей аудитории продажные, там вот это вот. Что вы, какие-то такие нонконформисты, вы там закрылись от всех, там, кто вы?
1: Ну, для этого мы и пришли сюда, чтобы узнать, потому что мне вообще интересно, как ведет себя коллектив в большой воде, скажем так.
3: Я как искусствовед выскажусь.
1: Давай.
3: Если анализировать творчество «Никого нет дома» с точки зрения вот всяких разных ерундистик типа науки, в общем, можно сказать, что есть такие черты, как склонность к модернизму, то есть есть влияние.

0: влияние каких-то предыдущих концепций, групп каких-то. Я могу отметить для себя то, что «Никого не дома» впитывает как бы прошлое. Но, с другой стороны, можно сказать, что это нонконформистская группа. Я офигенный просто специалист, искусствовед. Ну, в общем, нонконформизм тоже «Никого не дома» использует очень так классно, потому что, несмотря на то, что есть какие-то влияния, все равно это все идет в противовес с общей какой-то культурой массовой и всяким таким.
1: Надь, ну ты вот с позиции фаната, допустим, судишь, а я всегда думал, что ты фанат группы «Пыль».
0: Нет, я фанат «Никого не дома», а «Пыль» на втором месте все-таки. Прости, Виталик.
1: Виталик, не прощаю. Я фанат на первом месте. Привет Виталику Малыгину.
0: Да, я сейчас в футболке «Пыль», если что.
2: Для меня «Никого нет дома» — это такая очень романтичная музыка. Только такая особая романтика, романтика ноябрьского урбана. Вот как бы так вот это...
1: Интересная точка зрения.
2: Это такая городская музыка, когда холодно, когда ты куда-то спешишь в незнакомый район, а тебе, например, чтобы пройти до дома этого человека, надо под какими-то трубами пройти. Вот это вот, там какие-нибудь рельсы обязательно должны быть. То есть вот что-то такое, вот именно эстетика такая. Вы городская группа, вы не про какие-то просторы, вы про бетонные коробки, как бы это пафосно не звучало, гетто бетонных коробок.
1: Можно пошутить, да, старой шуткой? Хотите ощутить себя героем Балабанова, фильма «Балабанова»? Оденьте наушники, включите русский рок, идите. Ну, мне кажется, все-таки что-то большее, потому что у нас есть очень много... каких-то примеров из постпанк ревайл, волны современной какой-то. В общем, там это действительно вполне себе оправдано. Вот. Но я не готов встать в строй с этими ребятами. Рядом, скажем так.
2: Но можно ли представить у вас песню о полях, лесах, грозе? Не в городе.
1: Я склоняюсь больше к каким-то танцам на арабской свадьбе, допустим, как песня Кудрова, например. Вот когда всем весело, в общем, корабль тонет, а музыканты на «Титанике» продолжают играть.
2: Вы несете более... Вот какой вы лично считаете, вы несете заряд публике? Это негатив, позитив, они должны смеяться, улыбаться, танцевать. Вот как Виктор Цой говорил,
1: мы хотим танцевать. Ничего не должны. Мне кажется... Нужно читать книжки, смотреть хорошие фильмы, слушать хорошую музыку. А каждый человек разный. Просто весь прикол в том, что как бы человек живой, человек честный, он всегда будет как бы востребован своим окружением. И он всегда будет интересен, в общем.
2: Вот тут пишут: «Спасибо Наде за точку зрения. Ведущий дает интересную мысль». И вам спасибо, собственно, вот за вот эти вот слова, которые заставили Надежду улыбнуться. Вот. Ну что, я думаю, надо послушать песенку. Что мы сейчас будем слушать?
1: Так, а что мы будем слушать?
2: Я не знаю. А мы послушаем... ты в своих кассетах копаешься тут. Вот,
1: да, мы сейчас поставим, наверное, запись с пульта в Ионотеке. Пример, как мы звучим вживую. Вот это, наверное, самое, ну, не то чтобы задолбавшее, но как бы это, в общем, песня про кота номер один. Поехали.

0: Вот тут пишут: Роман, расскажите о новом барабанщике. До недавних пор длительно в составе был другой человек. И вообще вот эти все ваши смены составов, мы попробовали затронуть эту тему, краем крыла коснулись. Но сейчас стоит, наверное, ответить за все.
1: Ну, у нас очень хороший барабанщик, один из немногих в городе, который играет стоя. Вот, играет на электронных барабанах, это гибридная установка. То есть у нас Siemens, у нас, короче, какие-то тут драм-машины, которые мы это все соединяем. Вов, ну сам-то расскажи.
2: Ну, а что рассказывать? Ну, слушал я когда-то такую группу «Никого нет дома». Шел такой себе спокойненько по юго-западу. Думал, как бы с ними прикольно было поиграть. Ну, а потом так раз, однажды в какой-то момент что-то как-то познакомились через одного нашего знакомого.
1: Кстати, знакомого. Это Сергей Колесник, собственно говоря, который нам помогал снимать клип «Окраина». И он у нас как бы тоже в составе, он как бы наш второй барабанщик. Вот, и он привел Вову, просто познакомил. Да, действительно. Привет, кстати, он просил передать. Передай мне привет.
2: Сережа, привет тебе. Привет, привет. В Купчино привет. Вот отсюда вот в Купчино привет.
0: Кей-Сити. Так называют, вот, Купчино.
1: Вот, и не только Вова попал случайно, как-то вот, может, Олег сам расскажет, я не знаю. То есть, эти вещи какие-то, это
0: химические. То есть ты сам не знаешь, как тебе попадают люди, просто так раз приходишь, а там какие-то мужики с гитарами.
1: Ну, это какой-то бездонный сказочный мир психиатрии и химия, это все вместе, алхимия, не знаю.
0: Олег, как ты оказался в этом коллективе?
3: 9 мая прошлого года, сразу после праздничного салюта, я решил сходить на трибьют Янки Дягилевой, вот, в клуб «Котельная Камчатка». И подошел сфотографироваться с Романом. И как-то завязался диалог такой. Спросил меня, музыкант ли. Я сначала подумал вообще, что ответить. Может, все-таки нет. Ну, решил сказать «да», попытать удачу. И он сказал: свяжитесь с нами. Ну и потом как-то все случилось.
0: А, Роман, как ты понимаешь, что человек должен играть с тобой?
1: А что? Я не понимаю.
0: Не, подожди, не перебивает. Приходит, говорит, первый эфир, вообще не знаю, что сидит, болтает без умолку. Я просто о чем? Забывает, что человек хороший, ну такой нормальный парень, ну что-то там умеет играть. А вот представь, что приходит прямо суперметр, который прямо тебе подходит, ну такая гнида. Вот кого ты возьмешь? Причем гнида такая позитивно настроена, ну просто душнила.
1: Ого, я таких слов, наверное, даже не знаю. Слушай, ну, во-первых, наверное, гнида и душнила никогда не захочет играть, у никого нет дома, это раз. Вот. А во-вторых, реально непонятно. То есть от человека исходят какие-то, ну, наверное, какое-то электричество или аура. Не знаю, скажите, а зачем ты ко мне подошел вообще?
3: Мне понравилось, как вы играете.
1: А я не знаю, почему я спросил, музыкант ли ты же был без гитары. Кто-нибудь что-нибудь скажите.
2: Ничего не могу сказать.
0: Вот это можно просто нарезать и сэмплом в следующую песню. Планируется ли, что кто-то из предыдущих участников вернется в коллектив?
2: Роман Каретников?
1: Ну как?
0: Странный очень вопрос.
1: Странный вопрос, наверное, человек переживает. Ну, как бы,
2: кто-то хочет вернуться.
1: В армии гитар у нас люди, которые как бы с нами уже, наверное, лет. Я побоюсь. Нет, я, наверное, побоюсь сказать. Наверное, года с 11-го точно. Вот. Та же самая Надя, она звучит, ее голос звучит в двух предыдущих альбомах. Она с нами выступала еще в 14-м году, черт знает когда. То есть. Ну, это какой-то вот такой вот. Нет декларативности, скажем так.
0: А вот у меня вопрос к Надежде. Надежда в свое время была музыкантом коллектива Urban Pinochet. Плюс у нее есть некий опыт собственного сольного творчества. А вот для тебя, Надя, «Никого нет дома» — это равноценно тому, что было до? Или это какая-то своя особая биохимия, и ты действительно чувствуешь себя как рыба в воде в этом коллективе? То есть ты, приходя в коллектив, понимал, что ты хочешь быть частью этого коллектива? Или просто так случилось, опять-таки, как Роман рассказывает, что вот подошла где-то, взяла автограф, например.
4: Не, Рома правильно сказал, то, что мы и в 2014 году играли, потом еще как-то записывались в 2016 году. Ну, как-то так получается, что мы то общались, то не общались, и всегда, когда взаимодействовали, всегда получалось что-то интересное. То есть не было такого, что мы просто там болтаем, всегда давай запишем песню, давай там что-то сделаем совместно. Вот «Окраину» мы тоже совместно сделали, и с этого началось наше тоже вот последний этап творчества. Вот. Для меня это, конечно, больше, чем просто группа, где поиграть, потому что я к этому, правда, отношусь, в принципе, как к части своей жизни. Это уже давным-давно. То есть в 2014 году все началось с того, что я, ну, была в позиции фаната, и потом тоже с Ромой начали общаться, вот. И тоже там были разговоры, типа, там, вместе сыграть, что-то такое, потому что... Ну, я так понимаю, Рома чувствует в целом, когда человек позитивный, к тому же музыкант, можно из него попытаться что-то выжить полезное, как бы это будет польза и самому человеку-музыканту, и для группы.
1: Можно уточнить?
0: Конечно,
1: тут
0: можно.
1: Смысл-то в том,
0: ты,
1: что...
0: Ты, собственно, за этим сюда и пришел.
1: В какой-то... Ну, наверное, да, да. Просто смысл в том, что в какой-то момент вот сущность, которая не дает пока что оставить писание песен, вдруг начались какие-то странные вибрации именно от лица каких-то существ женского пола. То есть и это все пошло, но я же не буду петь. Я же не буду петь от лица женского, правильно? Вот, и нужен был, было воплощение, нужен был идеальный совершенно голос. Вот, а Надя просто матерый профессионал, который, ну, я думаю, ты в курсе.
0: Ну, я уже только что озвучил.
1: Вот, как бы.
0: Про ее боевое прошлое.
1: Очень, очень боевой, как бы, человек.
4: У меня еще планируется у самой выход нового альбома через пару месяцев, я очень надеюсь. Ну, либо через, там, 3, может быть, месяца. То есть у меня не только прошлое, но в любом случае я открыта к сотрудничеству, вот, и все еще будет, в общем...
1: Опять по снегам лазить, по заброшкам.
4: Да, и, кстати, у песни «Окраина», можно сказать, будет вторая часть, точнее, у клипа «Окраина». Мы планируем как раз сейчас снимать клип на мою песню, вот. То есть это будет...
0: А как твой проект
4: песня?
0: Называется?
4: «Кундиус». Я переименовалась, раньше называлась «Радиовойна», но я решила,
0: вот
4: что
0: я,
4: это
0: да, как раз осторожно
4: очень...
0: попытался обойти это название, потому что мало ли.
4: Просто и время такое сейчас не очень спокойное, и как-то не хочется ассоциироваться с войной, и приставка «радио», как бы везде, ну, очень много групп с такой приставкой, поэтому я решила, что лучше пусть будет просто фамилия, вот, так будет понятнее всем, кто я такая и что это такое вообще. Ну, так вот, будет просто скоро, я очень надеюсь... Вторая часть клипа, в общем, тоже следите. Я надеюсь, будет интересно.
0: А, слушайте, а как вообще происходит момент написания песен? Вот такая вот внутренняя кухня. Рома, ты же основной автор.
1: Постараюсь вкратце.
0: Нет, нет, я больше про технический момент. Не в плане, что там тебя вдруг осенило что-то. Вот ты написал песню, ты принес ее ребятам. И они такие, да, хорошо, будем играть. Или, не-не-не, ну это шляпа какая-то.
1: Не, ну ты, короче, все самое интересное ты пропустил.
0: А мы еще вернемся к
1: это
0: этому.
1: Это ты говоришь, на самом деле, про контроль качества.
0: Нет, я именно про групповое творчество. На тему того, являешься ли ты авторитарным лидером в своем коллективе.
1: Я не знаю, честно говоря. Это пускай ответит кто-нибудь. Это реально кто-нибудь, потому что... Я помню, как мы принесли... Как эта песня называется, которая «Город закрыт, праздник цветов»? Как эта песня называется?
5: Котенка.
1: А, песня «Котенка», да, на латышском. Вот смысл в том, что я ее принес вообще электронную, всякую такую с кучей там грувбоксов, вот, и через полчаса это был какой-то буерак уже. Так что я думаю, что иногда песня, может быть, сама выбирает, как ей звучать.
0: А даже не в плане звучания, в плане отбора материала. Что бывает такое, что тебе просто ребята говорят, ну, Рома, песня, конечно, хорошая, но куда-нибудь давай ее... Вот это не мы.
1: Ребята, вы мне так говорите?
4: На самом деле были примеры, когда разбирали старые песни еще вот периода магистрали, и некоторые просто не вытягивают, допустим, когда перед концертом остается 3 дня, и нужно разобрать какую-то эпическую балладу, 6-минутную, с кучей переходов. Уже у всех нервы заканчиваются, и в итоге бывало, что... решали отменить все-таки.
1: Ну, магистраль вообще отдельная тема.
0: Ну, к этому мы вот буквально сейчас подходим, потому что изначально же была магистраль.
1: Изначально была магистраль, и с каждым годом все ценнее и ценнее этот период творчества, потому что все-таки сейчас все какие-то более мудрые, более спокойные.
0: Что такое магистраль, и почему вдруг она реинкарнировалась совсем в другой
1: коллектив? В прошлом году очень было интересно, потому что мы попытались сделать один концерт, мы сыграли стрим в Доме актера. Вот, очень-очень необычно. Я вроде как бы даже, наверное, какие-то мысли думаю. Настолько было мыслей, что я, наверное, все уже позабыл, если честно. Ну, без магистрали, конечно, бы... Ну, вот кто же сказал, что, типа, если не было в истории группы панка, то не будет и постпанка? Я думаю, что это вот из этой, из этого всего. Потому что это была очень такая мощная музыка, мощный проект, то есть как бы без лишних каких-то романтических штук.
0: А, но, тем не менее, 2007 год, появилось название «Никого не дома», и появился, по сути, ну как, перешел коллектив в новое свое какое-то вот состояние, в состоянии «Никого не дома». Но 2007 — это же тот самый ревущий 2007, когда на все, просто везде, там, «Психея», «Аматри», «Дженейр», все орут, там, крушат инструменты, и тут вы вдруг уходите в такой постпанк, который потом стал уже моден только в десятых. Как так вообще случилось?
1: Спасибо, спасибо. Это интересный очень вопрос. Вот, а потом-то выяснилось, то есть, допустим, не сразу же дошла та же самая «Моторама» или «Утро». Вот, они дошли там с опозданием до меня года на два, допустим. И потом выясняется, что все двигаются в этом же направлении, независимо друг от друга. Это, видимо, какая-то штука сверху. Я думаю, что это общий эгрегор какой-то.
0: И ты понимал, что ты вот, занявшись именно... как бы постпанком, ты себя немножечко все-таки ставишь в определенные рамки. Потому что постпанк вроде как бы мелодически интересный стиль. Он совершенно разнообразный. Если ты берешь там Joy Division, Love Thomas, Part Again, и атмосферу слушаешь, совершенно разные подходы к песням. Но, тем не менее, это делает тебя рабом определенного звука. Потому что в постпанке большую роль играет вот этот звук. Немножечко лоу-фая, вот такого вот.
1: Ну, у некоторых и не немножечко. Просто тема просто чудовищно глубокая на всю ночь. То есть существует очень много разных точек зрения. Про, особенно про российский постпанк, русским не поворачивается слово назвать. Вот как бы те группы, которые находятся на топе. В общем, ну да, ты прав насчет ограничений. В общем, я бы еще добавил какую-то декоративность, вторичность, что-то еще. Но, допустим, это не значит, что это что-то плохое. В общем... Как-то так. Вот у нас Вова не выключается в машине просто. Эксперт по постпанку у нас в группе Вова.
0: И вот ты сказал о российском постпанке, при этом ты являешься одним из ярких его представителей.
1: Да ну, я не согласен.
0: Ну, тогда вот следующий прямо вопрос, я его всем гостям задаю.
1: Хорошо.
0: Вы группа питерская или российская? И чувствуете ли вы разницу, вот понимаете, вот что такое российская группа и что такое питерская?
1: Ну, вот пускай петербуржец ответит.
2: Ну, как называется? Петербург — город культурный, поэтому, наверное, все-таки группу я к питерской бы как бы прикрутил. Вот.
1: Владимир Маштаков — чемпион по интервью.
2: Может, извините. Вот.
1: Сложный вопрос просто.
0: Ну, просто есть определенная питерская эстетика, да, это вот Достоевщина, вот это вот вся. Это как, это Саша Васильев, это Борис Гребенщиков. Ну, то есть понятно, да, куда это?
1: Я бы брал раньше, я бы брал, допустим, советский андеграунд середины 80-х, если вот уже проводить какие-то ассоциации.
0: Владимир Рикшан, группа Миф.
1: Ой, это 70-е прям.
0: А, захватил. То есть я не попал ни туда, ни сюда.
1: Так, вилочку такую положил.
0: Вот, к тому, что общероссийское — это определенные коллективы, которые без четкой географической привязки просто играют классную рок-музыку.
1: Ладно, ДДТ — петербургская группа?
2: Нет.
0: Вот тут вопрос очень сложный.
1: А Наутилус?
0: Да. Наутилус — это все-таки общероссийское.
1: Ну вот, как-то так, потому что очень много всех переехало.
0: А вот. Дело не в географичности, дело именно в... Петербург, в общем-то, тоже в России находится.
2: Да? Но у меня иногда рождается такое ощущение, что... Петербург — это какая-то вообще какая-то отдельная республика, наверное, в России. Там, не знаю, какой-то административный объект.
1: То есть ты считаешь, что в Саратове люди думают по-другому насчет своего города?
2: Да. Так же, как и в Ростове, ростовчане там.
0: Ну что ж, наш географический кружок закрывается на следующую песню. Мы обязательно за эфиром обсудим все прелести всех городов. Я предлагаю начать с Анадыря. Ну а пока слушаем песню.

0: А, вот наша кассета почти подошла к концу, да и вечер уже так подходит, в общем-то, к концу. Скажи, что у вас в будущем, помимо нового альбома? Что ждать от вас? Клипов, епишек?
1: Клипов, епишек, сольный концерт мы планируем сделать. Но, честно говоря, как-то так интересно жить без какого-то определенного плана. А вдруг не получится, а вдруг, допустим, что-нибудь произойдет в общественной жизни, в личной жизни, и что-то не сбудется, потом будешь жалеть. Ну, что-то такое.
0: Вот тут уже не первый вопрос по поводу некую документалку, что, ребята, куда со стены паблика исчезла демка вашей документалки? Вот уже что-то тут тоже был вопрос на тему этого, что это такое?
1: Ой, ну это был, это больше шутка была какая-то, дружеское какое-то видео, то есть так, одно название, что документалка. История с китом. Очень-очень давние. Так что...
2: А вообще, по-моему, идея хорошая, документалка.
1: Собственно говоря, вот на эту камеру немножко тут подсняли.
2: Да, у нас очень много материалов.
1: Мы везде с собой таскаем. Да. То есть у нас несколько камер аналоговых. Вот. Монтажка аналоговая. То есть мы, в принципе, наверное, что-нибудь после того, как завершится какой-то определенный период, с тем же альбомом, например, что-нибудь да и сделаем. Так что ты уже попал.
0: А вы... Именно инди-группа, то есть независимая ни от кого, правильно? У вас нету никаких недоговоренностей ни с лейблами, ничего, или я ошибаюсь?
1: Ну, инди, видишь, это сейчас уже такой штамп.
0: Independent.
1: Ну, если в таком плане, то...
0: Ну, собственно, изначально.
1: Боюсь представить, что это нам даже нравится.
0: А, то есть никто там не говорит, ребята, давайте, вы там должны альбом до конца года.
1: Блин, а может лучше, чтобы говорили?
0: Я обещаю, буду звонить.
1: Вот.
0: Но, тем не менее, у вас есть какая-то история прямо, можно сказать, с пиратством. Что это было? Кто, когда вас спиратил?
1: А, короче, смысл... Это даже получается даже не в том смысле, что издавался альбом ВХС и продавался на кассетах. Смысл даже в том, что на обложках группы «Магистраль» было написано, что это ремастеринг. В общем, а это альбом «Жизнь на ремешке» 2005 года, и я очень сильно удивился, потому что дорожек, в общем-то, их не сохранилось, как мы думали до последнего времени, то есть там нечего ремастерить просто. И я так понимаю, что мне когда рассказали, я понял, что очень много людей как бы были введены в заблуждение. Вот поэтому, блин... Ну, короче, история еще это как бы не закончена. В общем, поэтому особо без комментариев.
0: То есть кто-то переиздал ваш альбом и постарался,
1: ну, не будем тыкать пальцем,
0: подписав слово «ремастеринг», может быть, заставить каких-то людей купить его еще раз.
1: Я скажу так, что если кто-то купил этот альбом по ошибке, что этот якобы ремастер, пускай следят за новостями в нашей группе ВКонтакте. Никого нет дома. И, в общем... Я думаю, мы устроим какую-нибудь такую прикольную штуку, где либо обменяем вот эти фальшивки на... Мы просто попробовали, мы нашли действительно «Жизнь на ремешке», каким-то чудом сохранившимся у Михи, гитариста «Магистрали», и попробовали даже одну песню загнать в многоканалку. Там все чудесно пересводится, все чудесно звучит, то есть и мы сами были поражены, что это выйдет. Так что, ну, новый звук альбома будет точно. И я думаю, что мы какой-нибудь устроим какой-нибудь такой обмен.
0: Слушай, а я бы не отдал, это раритет получается. Понимаешь? Ну,
1: прикинь, сколько я таких раритетов могу себе сделать.
0: Ну, так это отлично. Ты представляешь, как вообще вы распространяете свои записи? Вот у вас как... Кто-то этим занимается, отдельно взятый
1: Почта
0: человек.
1: Почта России, Иван Лав.
0: Нет, ну вот как действительно вот купить кассету вашу?
1: Ну, во-первых, практически все есть в интернете. Даже вот когда у меня чего-то нету, какого-то трека послать там, допустим, Вова, завтра мы вспоминаем очень-очень старую песню. Я захожу просто на каких-нибудь там дурацких зайцев нет, это все есть, я не знаю, у меня нет этих файлов, а это есть. А кассета, допустим, или там какая-то такая штука, она более, скажем так, не необходимость, как раньше, допустим, в 80-х, 90-х, а это какой-то то ли мерч, не знаю, ребята, как-то так. То есть это, скорее всего, какой-то сувенир от группы. То есть, возможно, даже человеку не на чем слушать. И зря, потому что у нас очень хорошая аппаратура, и у нас все кассеты очень-очень классно звучат.
0: Вот тут сходу пишут, а как так вышло, что в альбоме «Жизнь на ремешке» в некоторых песнях клипуют верхние частоты? Я не знаю, это имеется все в виду псевдоремастеринг или что это?
1: Вот, к сожалению, вот, видимо, да, это к этому всему. Но он там и изначально клиповал. То есть я, никто в группе, то есть представляешь себе, это второй альбом группы «Магистраль», и уже будучи в вот так вот плотно уже выступая, уже записывать, мы не знали, как работает компрессор. То есть вот такие элементарные были вещи. То есть. Так что там не только клипует.
0: Интересный вопрос к Надежде. Считаете ли вы себя постпанк-принцессой?
2: Нет.
0: Королевой.
2: У меня есть имя, и я как творческая единица вообще не отношусь себя к постпанку. Вы можете послушать, эта музыка такая странноватая, но я бы отнесла скорее к року ее. Потому что я все-таки приверженец рока 80-х, я обожаю кино и Курёхина, в общем, Майка Науменко. Я думаю, что все-таки, несмотря на то, что там много электроники, я бы все-таки выбрала рок, если бы мне сказали прилиться вот срочно, там, инди, постпанк или еще что-то. Вот так.
0: А, тут некто енотик пишет. Мне нравится эфир, так держать. Очень хорошая группа. Спасибо, уважаемый енотик. Кто бы вы ни были. Тут потому что какие-то пингвинчики появляются, енотики у нас в чате. В общем, целый зоопарк. Но не Майка Науменко, а вот зоопарк имени «Никого нет дома», можно сказать. Вот тут пишут, кассеты — это память, как старые фотоальбомы. В этом я абсолютно соглашусь. Я недавно откопал у себя целый ящик кассет. Думаю, ведь они у меня есть. Это же... как вот в 90-е покупали кассету и шли от ларька, пока еще по пути до дома вот ты открываешь, начинаешь читать буклет, представляешь то, что там будет звучать.
1: А представь, ты не слышал, что там было.
0: Да.
1: А вот вдруг это плохая кассета, представь.
0: Ну, да, вдруг она на самом деле пиратская, там каналы местами поменены.
1: Конечно,
0: и так далее.
1: Конечно, пиратская, тогда других не было, по сути.
0: А куда вообще вы хотите развиваться? Как ты себе представляешь коллектив «Никого нет дома» лет, ну, через 15-20?
1: Да столько не живут, как бы.
0: Ну, допустим, гипотетически вы дожили.
1: Да, блин, меняется жизнь на планете каждую секунду. Допустим, человек засыпает одним, просыпается другим. И будет ли он востребован в этот день, все зависит от его адаптивности психики.

Кого он поймать собирался?

Так, один слушатель написал: «Привет, привет» через Good Game. Только один. И, судя по всему, кроме него никого не будет. Вот, а мы вот-вот вчера договаривались, что вот-вот сегодня продолжим проходить занятный классический квест 90-х, но зрителей нету. Даже не знаю, с одним пытаться или нет. Сейчас я еще немного подожду, замерю свое настроение и, наверное, вырублю. И этот классический квест 90-х так и не будет пройден.

Картоприемник, пин-код, банкомат, дисплей. По какому принципу? Близко. Я думаю, может что-то, что записывает информацию.

На Optical Drive это не порн. Блять. Это Bay, а не Drive тогда. А, ну ладно, ясно.

Итак, пин-код банкомат дисплей. Что? Какой?

Abbreviation followed by redundant world. Ай, блядь. Да. Надо было поанализировать, во что расшифровываются они. Да. Садскор это же ЕГЭ, нет? Ending with ways to curve surface. Ну, скоро я не знал, что такое значение есть. Scribe, ну да. Ладно, кто-то пришел. Кто-то пришел, придется не вырубать. Надеюсь, они еще будут активны. Сейчас дослушаем.

еще и так есть. Гласных больше нет, либо эти повторяются. Сидж как пишется? Так. Так пишется? А, не так. Бей еще этот цвет. Молодец. Да, не трогай. Да, бей. Ну что, продолжаем. Продолжаем. Так, не на то нажал. Вот она. Мы устроились на работу. Это самый верхний этаж или нет, непонятно. Есть ключ.

Нет ничего, чтобы я мог бы поместить на bulletin board. Ребят, я на перерыв. Я ушел на перерыв. Кто-нибудь полейте мой цветок. Основатель.

план Б. Окей. Задача полить цветок. Productivity levels to flex the power something else depending on how hard we are working. Ведь поиспользуется better any work getting done on this floor. Никого нет. Что делать? Ну, а видимо откроется. Причем мы узнали про мальчика, что он не умеет читать. Идеи? Идеи? Поскорее пишите ваши идеи. Я не могу жить без ваших идей. Но мне нужна какая-то лейка, чтобы полить. Всё, я тут ничего не могу сделать. Зачем я сюда... Стоп. А можно вернуть меня обратно? В инвентаре ничего нет, кроме страстой. Чё, мне каждый раз нужно проходить? Не, смотри-ка, не спросили, можно ли пройти еще раз собеседование. Вот, я пропустил. Угу.

перед тем, как еще о чем-то думать. Пошли. Take your meds.

Написано Пупу Дуду Фарт Бабл Браун. Не, еще. Я отказываюсь работать, сидя на деревянных стульях.

Как работать? Нет, не назвали хохло вчера. Он был желто-синим. Окей. Чуань!

Да, вот Эзотерик Эйп, я вот бегу играть в игру, которая мне нет интереса, во-первых, во-вторых, которая огромная, которая на часов 60, когда мы не можем пройти игру на 6 часов. Да, вот бегу. Чё, я пропустил, что он сказал. Угу. Пытается пройти игру. Да, хорошо. Больше не может пройти. Угу. У него босс 110 хп, у нас... У него 80. Что нам делать? Карта against user item. Healing potion, smoke bomb, unknown scroll. Конечно же, unknown scroll. Начинаем читать. Ничего не происходит. Бесполезный скролл. Переходит Гоблин Лорд. Ударил Гроватяру. Окей. Мы проигрываем. У нас Healing Potion был, да? Healing Potion.

Ну, а так, хорошо. Какой еще предмет был? Что-то мы, похоже, не можем победить. Ну хорошо, бомбу. Лихран для хилялки, да? Нет. Достаточно мало какого. Критикал хит.

Ну, может, теперь выйдешь, потрогаешь траву. Rolling dexterity check for touching grass. Окей. Первый довольный клиент.

карту не принимает ее в магазинах. А у вас... У вас деньги есть на карту? У нее на ранте, у нее 3 квартиры сдает. Поэтому деньги у нее есть.

0: знаете где? Под клавиатурой, в книжке, либо за фотографией в этом.
1: Выбирайте. Выбирай. Выбирай. А выбирай, если не выбирай.
0: Выбирай, у тебя под клавой. Хорошо. Нет, у нее там купоны. Ну ладно, перебираем все. Книга. А в какой книге? В журнале? В книге рецептов, либо в Библии. Конечно, в Библии. Ну, нету. Ну, у племянника есть, который отправил e-mail.

4 4 4 нашла действительно четырехцифренный код. Да, вот им пользуйтесь. God bless you. Второй довольный клиент. Мне начислили 1200. Блять, я, по-моему, на этой... на тех хренях быстрее бы заработал, которые на входе. Кому мы звоним? Marriage advice? How to do homework, видимо. Looking for love. Да блять.

он искал вот. Ток и на Мэллоуэй поговорить с кем вот о этом. Я могу вот так. Физикал. Мы вообще-то вот по телефону я не могу тебе пнуть в яйца по телефону. Ну вот чувствует себя одиноко. А все началось с мамки, которая вот недовольна им и сравнивает с другими вот детьми, которые лучше.

я все потерял, нет. Это бэд. Ну вот, в общем, плохое воспитание, вот все плохо в жизни. Вот поэтому съезжает мамка. И что ему жизнью делать? Выбирайте. Do what you want, do what you can, и do what you must. Вот. Что же вы выбираете? Do what you want, do what you can, или do what you must? Что ты обычно делаешь? What you want, do what you can, do what you must. А я пока делаю зарядку. Воздаяние по долгу. Don't you must? Вот. Interaction с зрителями, они даже... Вот. Don't you must, окей. Да, that makes sense. И нужно идти, в общем, мы ему помогли. Заплатили нам или нет, непонятно. Заплатили. Все-таки добили типоинт. Ну... Давайте спидранить оставшихся. Здравствуйте, кто это? Ваша жена. Маргарет, это ты? Да, я тебя ненавижу. Ты трус, не мужик. Все наши годы вместе были ложью. Я оставался с тобой жалостью. Хочу избавиться от тебя.

Вот, и теперь ты вот отец-одиночка. Прощай. Маргарет, подумай о детях. Еще один довольный клиент. Да блять, да блять.

0: Хайм духом ворк. Вам сколько лет? Дай позже. У вас особенно.
1: Чё, блядь? Репит. 7 минус 5. 8 полё плюс 4. 12. Right, next question. 15 dbd 3 equal guy 5 20 times 30 600. Выйти из рта! Оф! Да нам пофиц венда! Вы что-нибудь поняли? It doesn't make any sense. That was joke, okay.

Спасибо, нам вот мы помогли ребенку. Ой, много выслали. Пять, четыре. Последнее. О, мне нужна помощь. Где спрятать тело? Guy from the Order, а кто? А, это чел с проблемами с женой. Different guy. Готов help me or not? Конечно, да. Как ситуация плохая очень. Она вот. Блять, все, я все. Закричала страшно, когда умерла, и соседи услышали и точно вызвали полицию. Где вы? Гостиной. Fireplace, sofa and rack. Ну, Зак, все. Надо закатывать в ковер. Обычный топор. Ну, спрячь топор, наверное. Под диван. Никто не найдет, да, то я тоже думаю. Какой статус тела? Вот голова раскроена. Ну, прячь. Ну, я думаю, в камине. Засунешь в камин? Блять, надо было сначала разделать.

Отбор. В мусорке.

Ну, в общем, топор под диваном и вот в мусорке телом. Непонятно, помогло ему это или нет. Ну, вообще, на выход.

Надо вспоминать, конечно, места, которые не доделаны. Вот, например, вот что тут делать? А тут с собой поговорить нельзя? Карт ридер сей ридки карт. Непонятно куда, где нужны кикарты. Я понял, где кикарты, а какие двери мне открывают, я не понял. Да блин! Отпусти меня! Чё на мониторе пишет? As per my last email, the advice closed in the attached... Ну какой-то ключ вон там, ну что с этим делать, непонятно. Ну смотри, productivity levels вроде поднялись или нет? Как попасть вот сюда, все еще непонятно. А, здравствуйте. I'm cooking out. Горшочек с цветочками нужно полить. Нет, не, наверное, не нажал. Так. Достаем карты на все имеющиеся средства. Ну, типа, это круг или ром круг, наверное. Yellow key card. Только я не понял еще к чему они. Достаем. В смысле? А это ж. Блять. А! Они. Все вот эти. Окей. Тейн blue key card. Ну и остался Red Bull. Еще у нас осталась путевка. Как vacation можно перевести. Путевка. Только непонятно, где ее гасить. Так, ну и какая тут, какой тут символ? Тест на IQ. Красный. Либо красный, либо зеленый, и либо 3, либо 4. Красный, либо зеленый, либо 3, либо 4, либо круг, либо треугольник. Либо круг, либо треугольник. А-а-а.
раз. Так, теперь, ладно, значит, зеленый, так. Нет, какой, блядь, синий. Зеленый, три. Зеленый, три, три. Окей. А, окей. А, они все по... Блядь, ясно. Все купили. Непонятно теперь, можно ли тут еще что сделать. Или идти в другие районы. Че вот это? Literally 1951. Нам оставили доступ сюда.

посмотреть нельзя. А кому-то нужен был энергетик. Я уже не помню кому. Так, сюда еще раз можно. Вам чатик переместить или видно? Mm-hmm.

0: Угу.
1: Ну, правило, ну да, мы поняли, правило. В прошлый раз начали. Умер три, да!

0: Хугу Гага. Мы тут надолго. Можете пока считать, вообще все ли выпадают, все ли возможные выпадают.
1: Cash money, baby.
2: Я, кстати, не знаю, я тебе пытался через ГГ задонатить, но непонятно. Деньги списали, но пишет, что что-то не прошло. Ты опять что-то не настроил.
3: Good Game я не особо... А зачем ты пытался через Good Game, если ты можешь через Donation Alerts? Сейчас проверю. Ну, по-моему, оповещение было бы, если бы. Так, плюс 50 рублей, ты еще 500 на Одиссею должен. Еще 500. Нету донатов. Стоп. Дашборд стримера. А, нет, два раза по 100 рублей. А почему они не отобразились?
4: 100 рублей от Сёрчев. Ну, окей. Молодец, что хоть что-то сделал. Таймштамы еще пофикси. 100 рублей от неизвестного. Ну, донаты на ГГ ты так и не настроил, да?
3: Здрасте. А вообще у него, по-моему, нету виджета, чтобы отображались. Только если открыть в фоне вот эту страницу. Но это не точно. А тебе удобнее на Good Game или ты просто ради экспериментов? Спасибо, я посмотрю, как вывести, поэтому пока. Ладно. Засчитаем за 100 рублей в счет Одиссеи. Ты еще вот еще 400 должен. У меня, кстати, скоро интернет отключится. Ну как скоро? 17-го? Вроде. Нет, какой 17? 7-го. Плюс 5 дней отложенного. Короче, дошло, могу ли я вывести с Good Game, потом выясню. Можешь еще задонатить, мы проверим, озвучится ли автоматически.

У меня сейчас я чувствую себя. Чувствую деменцию обострившуюся. А в ответ на что я сейчас полез смотреть Good Game? А, в ответ на донат через... Я смотрю на чатик, ничего касающегося нету. И вообще, последнее сообщение давно. В ответ на донат через Donation Alerts. Ясно. Ясно. Вот. Я уж думал, что всё.

Выход. Что нам дадут? Ничего. 600 кредитов, которые нам уже не нужны. Ика против копирки. What? That's new. Походу противник нас тоже постоянно вертрибут ставить.

Что-то ни разу не выпало. А идеи, на что вы считаете, мы должны ставить?

Ну? Ну? Меньше 4 нельзя. Можно больше 3, 3 и... Меньше 3. Он, кажется, повторяет нашу ставку. Я начинаю думать, что это баг? Да не, вряд ли. Если мы овер переходим, он повторяет, но другие два варианта не обязательно. Ну, можем просто, так как мы ведем, безопаснее будет теперь всегда овер 3. Только я не уверен, что он впадать будет. Ну, блядь. Прикольно прописана тактика игроков и игроков.

сколько там еще? А, они повторяются. А можно мне уйти теперь? Видимо, придется играть. Все ясно, не бесконечно. Можешь проиграть. Давайте попробуем проиграть, ставя на 3. Понятно, сторона без флипок, это что, баг? Похоже на баг все-таки. Получается тогда... Это real-time 3D рендер. То есть не физическая симуляция, но по крайней мере 3D рендер. Я все равно выиграл.

А вам вообще как, интересно? Интересно, чтобы я прошел до конца, а? Так. Я получил доступ ко всем этажам работы, я так понимаю. Я не понял, о каких комнатах закрытых на Кикарде тот чел говорил. Да. Реассессмент не предлагает, значит, больше нету. Женя говорит.

Надо найти этих работников, но я не понял, где они. Я считаю, что посетители Анон FM должны приходить на все эфиры, записанные в расписание.

0: Ну, работник.
1: Угу.
0: Участвует.

Жалуются на детей. That it was hard to

Меня зовут Мали. Так же известная, как миссис Мани. Работай быстрее. Не, вот лично ты работай быстрее. Mm-hmm.

Да и за эту зарплату я не буду работать быстрее. Ах да, ей она хочет тот. На. Засунь себе волосы. Это музыка. Без музыки еще лучше. Ну, ей повысили продуктивность, да? Live, love, love.

Ясно, как работают. Как работают карточки.

объясняем ему, что нужно ему работать больше и быстрее. Можно и отдохнуть, потому что ты тупой и толстый. Может ему энергетик дать? Я не знаю. Нет, может просто глоток? Нет, не хочет. Я не знаю, что ему надо. Как заставить его работать? Последняя комната. Вот ей, видимо, энергетик нужен. Итеремим.

А у него такое креслице, оно удобное? Висящее. Пуфик висящий.

Хера не имею. Ну я едем, энергетик нужен. Покраснеет. Нет. Finally! Что же нужно красному? А, стресс стой, наверное. Стресс стой. А, такие все предметы в районе, они используются, которые находишь в районе, они используются в этом же районе. Ему полегчало. Все.

Как полить цветочек, все еще непонятно. Ну, не понял. Чё? Так, это я на себя жил. Ну, так, productivity levels through the roof.

Нет, я не знаю, как ключ оттуда достать. No way I can grab that key right now. Ну, я думал, откроется дверь, она не открылась. Ну, пошли с челом поговорим на всякий. The left of the lobby core must be functional right now. Здравствуйте. State your model number. Maribel. Читай. Крышта с нами. My suffering is your safety. Ну, сейчас я тебе ебало-то набью. Как краждами по-русски? Зачем, ну? Записывай, да не важно. Что самое плохое с тобой делали? Вот что-то на роликостере, на американских горках. Зачем она тут? Так, дверь открылась или нет, блядь? Дверь не открылась. Ну чё, пойдём гуглить сразу. Have you...

Ну чё, купим, да, купим. Да, копия. Productivity level store. Чек. В смысле, chapter 3. Possess core key, ясно. Ящик внизу бульбурят. Ясно. Но тут нужен инструмент. Молодец, ты заметил, что там есть дверца. Тут все точно куплено. Да. Так, а спуститься теперь здесь нельзя, ладно. Чё, пошли в другие районы? Инструмент понятно где, но как его забрать непонятно. Так, мне надо высморкаться. Вы пока напишите идеи.

куда пойдем, выбираете? В цирк или в город? В город зверей. Быстро выбирайте, выбирайте, суки, участвуйте. В цирк или к зверятам? К клоунам или к зверятам?

Ты ж не знаешь, как его унизить. У зверят много чего осталось. Так, шут.

все ли тут, все ли тут плохо, да, всем. Ну, кроме одной, но она психопатка.

Бадумс! Кто такой трапезист? Местная знаменитость. Я не помню, кто трапезист.

Let me.

0: Микрофон рабочий. Можно мне, пожалуйста? Это, вдруг ты скажешь что-то, что-то вот непотребное. Не знаю, меня на Твиче забанят, наверное, если я покажу вам видео с Ютуба Behind the Scenes Boondocks Season 2. Behind the Scenes Boondocks Season 2.
1: What nigga?
2: Hey, I got nigga.
3: Punk ass, bougie ass, hook ass nigga.
2: What nigga?
4: Television nigga.
5: Nigga la evil.
2: Nigga.
5: Nigga.
3: Tell these niggas.
2: He sent a nigga some free CDs.
5: You high yellow nigga.
6: Nigger and nigga.
5: Big nigga lips.
2: First nigga on the street.
3: Some ditty ass nigga.
7: Black, jungle bunny, mama.
5: Nigga. The savagery of the negro.
2: Gay ass nigga.
5: Catching runaway nigga.
8: These niggas.
3: You get mail, nigga?
9: Fuck niggas.
5: Nigga, you bullshitting?
8: Feel niggas.
3: Bitch ass, nigga.
5: Nigga!
10: Nigga,
5: nigga,
10: please.
5: Please.
10: Nigga, please.
5: Nigga, please.
11: He's my favorite nigga in the history of niggas.
2: Really, niggas was slaves? Niggas was chasing us?
11: Every red-blooded, blue-gum nigga.
5: Break yourself, nigga.
11: Negro.
5: Can a nigga borrow a french fry?
11: Nigga, nigga, nigga.
5: Now, how is a nigga gonna borrow a fry?
2: New niggas.
3: Holla at me, nigga.
5: Different type of nigga.
11: Niggas is worthless and lazy today.
5: Nigga, is you gonna give it back?
3: An Uzi, nigga.
0: Только если... Ну вот и узнаем. Вот и узнаем. Если Твича какая-то, и которая определищет запрещенность. Так.

Pictures and it... Непонятно. Надо как-то дотянуться до прожектора. Но нету пульта. Впасть клоуна нельзя. А, ну... Ну да, похож, похож, да. Надо нос докупить мне, да. Что-то он был, я его не стал надевать, потому что не, он такой пластиковый, неудобный, не мягкий. Так, тут какой-то чел, я не помню, он предлагает поиграть в игру, а как? О. Тут есть чел, который выглядит как ты, только в синий. Он его... Бля, отвезнец, Бун. Бун the perfect. The perfect бивафон. Кстати, имена появились. Нет, вот, при рождении выдарим. Не помню, а в чем его игра составляет? А, я придумал, какой ты мне приз выдашь. Если я выиграю... А, вот, ясно. Ты расскажешь мне что-то личное о твоего близнеце. Не... Ну, окей, в эту игру ты играть, окей, дальше. Так, два моих лоботомированных постоянных зрителя, пишем поактивнее, да? Куда нужно забрасывать?

Ну, ну, естественно, есть смысл повторно говорить персонажами, с которыми мы говорили, когда у нас еще не было всех частей тела. Опять, а в чем задача?

Могу сделать диагональ. Госип, слухи... Слухи как еще? Ну, тем, что бабки у подъезда занимаются. Вот тем, что бабки у подъезда, что о чем о них разговаривают. Я перевожу более-менее важное. Сплетни. Так, в чем же... Games Rigged. А, одного типа шара не хватает. Как я могу выиграть? С дополнительным шаром. Вздох. Так, ну это мы считали. Да, нужно откуда-то принести шарик. Пошли с... Чё-то я смотрю на ебало и да. Похож. Угу. Какая-нибудь семинарица. Так, ты. Тебе нужен... Ему нож нужен. Вряд ли что-то новое будет. Достаточно серьёзно, чтобы сразиться с самым Сириус Сингером, не знаю, как перевести. Неважно, что происходит. Он будет растворяться в тенях, и когда выглядывать, мне, ну, я должен в него быстро выстрелить. Но я еще не соглашался на дуэль, ну, ты согласился, когда поднял пистолет.

У нас тут дополнительный зритель появился, Варан. Вот сообщаю, что мы будем продолжать в этой... Ну, если будет достаточно зрителей, я буду продолжать в это играть по выходным. Где-то час-два. И помню, это... Салон ФМ или кто-то? Ладно, неважно. Anyway. Получили. Скейтборд. Зачем мне скейтборд? Закрыть. Да, можно с детьми смотреть за лицо своих детей. Чё? Это был? Ага. Кирби, это ты? Это Кью. Клаун пусть.

Мы сейчас набьем коту ебало. Ну а когда тебя бить можно? Теперь это мне Дженикс.

Раз, два, три, четыре. Все. Пока. Magic Mist. Magic Mist. Напьем коту мяукало. Хорошо, мяукало. Начистим мяукалку. What the fuck are you? Ты доволен? Нет.

Я перманентно не выспался. Вот за хеки. Непонятно, что мне тут делать. Пошли дальше. Так, снова поезд. Угу, теперь без мини-игры. А я-то хотел прокатиться еще раз полноценно. Так, ну с этим ничего не можем сделать, пока красного не решим. И это... Тут мы были... Вроде как все получили. А все, я чуть не знаю, что дальше в цирке делать. Как мы готовы. А я это решил? Ну, скейтборд попробовать подарить шуту. Тут непонятно, что делать. Просим совета. Да так как лантовый контик. We ought to know a bit of clown cinema to solve this one. Соответствует студиям в кинозале. Но все равно непонятно тогда, в каком какие бить. Так, скейтборд будешь. Окей. Так, а я с этим говорил. Как тебя зовут? Это что, коп? Это просто интересно. Граффити легальное. Разрешение.

я говорю, а что он пишет, когда кликаешь на инструмент на станции поездов? А, ничего, что я не могу, не могу достать, слишком не могу вырвать вот из этого сидящего в какой-то, в залитого бетоном. Где Клаун Синема? Так, это ясно. А где Клаун Синема была? Это класс. Ну дай, ну чё дать.

Помните «Печальная баллада для трубы» фильм?

Нужно только те, где клоуны, вот это считается клоуном. Я не понял, что она пыталась сделать. Не похоже, что тут отрывки складываются в историю.

Вот в этих трех есть клоуны.

Если те, где клоуны умерли, то они везде умерли. Тут вроде бы не выглядит как клоун, но его в тексте называют клоуном. Да, но они во всех в кино погибли. Хотя, ну где-то повредились, ну и так. Ну напоминаете, тут тогда погиб. Тут, который на машине погибли. Пианистка, можно считать, не погибла.

Хорошо, один раз попробуем по-честному и просто посмотрим решение. Вы можете записать в форме, ну, в форме двух строк, в каждой по четыре символа. Допустим, О, если жив, и X, если нет. Отравившийся не жив, этот... Ну, mortality severed. Ну, да, этот жив, вообще бессмертен, получается. Тут не помню. Этот не жив. Сейчас. Типа... X прочерк в этой строке.

Тут пианистка жива. Тут я не помню. Этот взорвал город, но сам, по идее, жив.

Взорвалась его квартира. Окей, этот не жив. Это не...

этого не понять, это непонятно. Поставлю знак вопроса. Да, я тоже подумал, что возможно. Он моргает, значит, жив. Чтобы, кроме... Да, блядь, кроме надгробия можно еще другие статусы. Но это было бы перебор, да. Просто посмотрим решение.

Ну тогда этот. Этот. Этот. Этот. Решили сами. Ну пошли вскрывать клоуна.

Все, он спит. Ведь мой, наверное.

Слышите, малиновый звон за окном? Ну чё, последнюю...

Бинго. Угу. Давай, приз. А чем оскорбить твоего брата, мы говорим? Голос. Ясно, он вот, ему не нравится его голос.

экономика, как будем оскорблять? Или он сам? Нет, ладно. Your voice. Broken, sounds like broken rubber duck. Like a small clown horn or something. А я не уверен, что люди смеются над твоими шутками и твоим голосом. Хуанг! Это правда. Все замечает. Ты заслужил свой приз. Ей. Видимо, это нести шуту жестеру. Ходи. Это от меня. Юхо! I am. It's from Mime Girl. And the meme. Mm-hmm. Поговори с ней. Да, он понял, я дальше. И микрофон. Что мы скажем в микрофон?

0: Ты угадал!
1: Mm-hmm.

Топ-топ-топ. Ну-ка, а что там с этими? А, видимо, ушли все, совсем все. Ну ладно, проверю.

Не, он сидят, жрут, сволочи. Че как? Хорошо? Угу. Somebody will score tonight.

А что дальше? I all am youth. I lost and to faith. Так, я... Дима, Red Heart is better. Ай! Я хотел по красоте очень быстро сделать. Вот с реакцией замираем. О! Блять!

Здрасте. Нет, так не пойдет. Чего у тебя должно быть внизу? Defend your Megatree. Хочу помочь. В этом и проблема. В общем, комедия завязана на проблемах. Если ты исправишь проблемы, комедия кончится. Танцуй, мартышка, танцуй. Поехали. Сейчас набьем ей пальцы.

0: Продолжай бить! Что-то не пробивается. Электросвинг пошел.
1: Wait.

Наверное, даже давай. Почему я обратно тут? Это достаточно приключение для тебя. Я еще не закончил, у меня там еще дела остались. Похоже, у нас похожая ситуация. Ну, мы теперь команда. С каких пор? Ну, вот я тебе почесал спинку, и ты мне почеши. Если ты не согласен, то отвлечение тут кончается. Ну, это... Компенсацию за то, что вот. Когда он нас отправил вниз, мы покоцались.

Блять, закройся. Сейчас. Я куда-то нажала, и все появилось. Все вернуло. Спроси, чего он хочет, ну спроси. Хорошо. Хочешь карту этого дома? Чё? Такое, такая вообще есть, существует? Нет, ну ты сделаешь для меня. Как? Короче, извлечь информацию из существ тут обитающих. Чё ты хочешь с ними сделать? Всё раскроется тебе со временем. Уверь мне. Окей. Okay.

Я хочу обратно. Серику мне закатываешь. Работает? Нет. Короче, никуда не пойдешь, пока не составишь мне карту дома. Окей. Выйду по дому. Где я? Вот где. Что-то дом поменялся. Мячик.

Battle Charge Flashlight. Нет, не хочет трогать. Трогает носок вонючий.

Чёрт! Так, фрих... О, бесплатные обнимашки. Пикомен. Майц. Прикольно.

Paper Peace Number 3. Сколько надо? Туристки. Нет, просто для бумаги, скорее всего. Так. Пошли обратно. А не для обратно. Можно обратно. Я где-то первый кусок бумаги забыл. Так, Бэкрумс. Забыл, слэш, не нашел. Давай более тщательно исследуем, чтоб точно не забыть, не пропустить. Да. А он постепенно свет выключается. Угу. Ну-ка, остались? Остались.

А зарядить обратно можно? А стоит ли?

Ладно, дошли до веревки. Пойду вижу. Конечно, проще просто заранить. Твиттер не сбрасывается. Ну, а можно ли, может?

Номер 4, все. Ну, идем все. И где мне их? В инвентаре нельзя. Ну, пошли в туалет. Wait, там еще комната. Угу. Мы вылазим.

Я не знаю, где составлять карту. А, вот. Да, там

Но лайк. Мне какое-то воспоминание анлокнулось. Кажется, я тоже оживал металлическую часть карандаша, по крайней мере. Я не помню жевание, но я помню пожеванную металлическую часть. Непонятно, что делать. Карандаш нельзя применить.

Да, нужно именно лицо манекена. Блять. Ты нормально нарисовал, не пизди. Зачем, только не очень понятно. В смысле?

0: Привет. Спасибо. Мое имя? Такое время. А как мы назовем манекена? Стаффи? Долли?
1: Я пошел пописать.

И Мэн Квин, Светлана, Ирина, может, Сережа. Ну ладно, будет Мэн Квин. Хотя мне не нравится, но это хотя бы что-то. И в тему. Да, это не так, неправильно, слышишь, неправильно. Если бы ты только знал мое имя, тогда бы это очень... Окей, надо знать. Окей. Карандаш у нас остался. Что-то я не знаю, что дальше делать. Дэниел? Или какое там имя второго? Второе имя на компьютере. Хенри. Нет. Ну тогда не знаю. Help. Так, пошли с совета спрашивать. Чего? Угу. Толку. Не, блядь. One box. А фонарик у меня остался. Можно попытаться. Может тут? Lights are bad, free hugs. Нет, вроде нету.

Как Сайни назвал манекен? Манекен. Манекен. Какими персонажами? У нас только туалетный язык и все. Так, тут нельзя взять совет. Ничего нового. Марш. А где? Чё? А где, откуда ты это взял? Да, я не сразу заметил.

Turnbox nearby, it was put online. Сразу понял, что Сай не сказал. У нас тут интернета нету.

Да блять, в какой же. Крата хорошо задизайнена. Обычно не сложно. Ооо!

Ну что, смотрим подсказки? Смотрим подсказки. Мне не принципиально-то.

Генри. Chapter 4. Behold the dunes move through the wind. Guide them. No compass failing, and with them is undone. The mountains stir as the bowels of the world that labor. For never the saint lays warm beneath the warm apples. The heart drops slow, the heart of sleeping God. If thus breathe, shall it not dream via the dream? Вот вам лор. Ну, я думаю, это не важно. Ладно, Генри ушел. Возможно, Генри теперь где-то появится.

Ну что, мне самому придется смотреть подсказки в интернете? А может вы? Может, вы взгляните?

Блять, уже гайды написали нейронками, ага.

Pop left of the closet room. Oh, fuck off! Ну, ладно. Ну, должна быть у Сайни более явная подсказка, что это тут. Скрибли. Да, блядь, кирпичи. Хэнти хандрун хандрэвен хэлпер. What's your story? Генри лицо из Стюар. Несу мне карту. Пробую рисовать карту по словесному описанию. Ну чё, чё тут

Ну как пройти? Это лишь одна улица слэш линия. Так, Chapter 2. Оказывается, у нас каждый вот это вот регион, каждый район, это типа отдельная глава, которую можно в любом порядке проходить. Все, цирк снесли. Клоуны остались. Как твоя юридическая школа? А как твоя клоунская школа?

В общем, все, цирк закрыли. Это одна из лучших вещей, что случалось с ним. Да, вот работа, вот ужасная работа, сидеть в будке целый день, ужасная.

It's my house, it's my pasture, где мои дети. Ну, хочешь десяток. Мало избавься от нее. Mm-hmm. Oh, voice me.

0: butt to butt. Ass to ass. Знаете референс? Я это кино не смотрел, но вот этот мемчик. Да. Ладно, не важно. Сам посмеялся, сам вспомнил, сам посмеялся. Ну давайте еще немного. Наверное, все, что нужно сделать в районе с работы, оно все там. Все-таки. Ну-ка. Давайте в каждой комнате спрашивать совета. Угу. Shaft him something. Ну это явно так просто. Непонятно. Смотрим подсказки. Listening to machinery. Сварочная маска.
1: You beg me to let go. I'll beg.
0: Это Зен было,
1: по-моему. I'll go.
0: А где здесь?
1: I'll go. I'll be.
0: Нет, тут, наверное, все. Вот и адвайс нету. Ну ты можешь посмотреть и дать мне подсказку. Можем, так как у нас теперь много лишних денег, можем попробовать тут что-то выиграть.

Там ничего нет. Там не темнота, там обрыв.

давайте зайдем туда, куда это, вот туда. Это обрыв. Я туда, я сюда на лифте приехал, вот с той стороны. Ну что, смотрим, смотрим, может вы посмотрите? В range. How to get в range.

Mm-hmm.

Я пропустил начало шутки. Ну да. Зачем они тут, похоже, просто так? Вторая осталась тут? Нет. А у меня ничего нет, чтобы показать. И что явно, чтобы полить цветочек, нужно сначала что-то тут сделать. Вот, чтобы повернуть вот эту херню, потрогать трубу, нужно, нужен тот вренч.

Пиздец, сейчас на каждую игру генерят нейронками сайты, да? Блять. А это откуда? Это из этой игры? Transparent Mac. Чего? Strategic Probability Analysis Tetour. Probability Analysis. Где-то я не взял кружку, а где непонятно, тут или там. Пошли проверим там.

Блять! Ну серьезно? Конечно, понимаешь, что она блестит, но. Она прозрачная.

Ну, похоже, таким темпом таки пройдем еще за один стрим. Надеюсь, вы до него придете в следующую субботу или воскресенье в 13:00. Дополнительный зрительский бал, Варен или как его там. Чё-то нихуя не транспарент.

А, типа это фаундер там сидит на стуле, на лавке, ясно. Что такое гелиопсис?

На этот стрим мы придем. Ты можешь посмотреть, если интересно. Если интересно на прохождение этой игры, если интересно посмотреть прошедшие два стрима этой игры, которые были вчера и сегодня на моем Твиче, пока запись есть. Вот, а вот на следующую субботу или воскресенье будет последний стрим, скорее всего, этой игры. И он будет в расписании! Так, цветок. Цветок, куда я, блядь, не сюда.

Кол. Спасибо. Я соберу обратно это, нет? Не, ладно. Что с ним случилось? Ну, здрасте. Ну-ка. Кто? Я уже не помню, где я вас видел. А, я его в самом начале видел. Вот с ним прошел.

Ты компьютер или что? Нет, я человек, который решил стать машиной. Угу. Угу.

До свидания. Пошли крутить.

Отойди, мешаешь. Один. Просто мимо пройдем. Слава богу, она не разговаривает. Нам оставили рейндж. Так, а... Чего ключ? Хо.

Где? Ладно, и мне очень хочется, чтобы просто загуглить. Где тут? Там дверь, а не открывается. Ну где ж тогда еще может быть? Ну, зачем?

туда я шел, но не дошел до конца. Нет, там коллеги. Ну давай сходим. Там офисы просто других работников. Я не помню, чтобы там было в конце дверь.

Сука. Не совсем. Вон оно, оказывается, как работало. Ну да, логично. Логично. Что такое? Эйтбол?

блядь. Ха?

Белое, черное. Непонятно, каким цветам они соответствуют. Если они соответствуют цветам

Надо не промахиваться. Один промах дорого стоит.

Все. Окей, второй фазы нету. Ну и чё, пройдём интерлюдию? Или закончим уже, сколько я стримлю? 3 часа. Mellow Rage! Всё несчастно. Ладно, давайте пройдём интерлюдию. Я опять дома. Опять нужна твоя помощь.

Что ему нужно пилить, он не скажет. Тяжелый хэнд, вот, with a saw. Ага, и хэнд saw. Ага. Поехали. Еще тут? Алло, алло, пульс проверяю.

Ну... Нет? Хорошо. Сначала он левую руку ставит. Да блять.

Как дальше? Сука. Обязательно сначала эту. Чувак!

Так. А, я думаю, это не... Я думаю, это не надо. Это не надо. Тут ничего и нету. Ясно, затравлено.

Red Pulp. Серчаев, давай, активнее, да, куда он? Никаких комментариев, да. Чтобы я придержался еще через интерлюдию. Чтобы точно еще один стрим прошли. Дверь. Открываем дверь. Вот дверь открыта. Где дверь? Где же дверь? В конце этого коридора дверь. Нет двери в конце коридора. Где дверь? Должна была где-то появиться белая дверь. Блядь! Ага. Тук-тук-тук. Чайф съебал. Я в очках. Нет, не съебал. И чё? А? Ебать. Что мне с этим всем делать?

Это... Что вы предлагаете использовать? Синего зеленого слона, батут...

Ну тогда я сначала беру их все, убираю. А потом думаю, с какой начать, какую поставить здесь. Not very effective.

Нет, не туда кидает. Что еще есть? Луп. Луп, похоже. И куда дальше ставить?

Я все. Домик на слона? На слона не ставится. Слона отодвинуть от стенки.

Дальше что? Наверное, не... Последним должна быть рука, скорее всего. Ясно, вроде бы.

обычно хранят пароли. И зачем у меня тут зеркало? Угу. Ну чё, следите, не начнёт ли отражение двигаться.

0: Не-не, начало. Симка. Угу. Можем поговорить сами с собой. Угу. Мы в Саунхилле. Угу. Что это там за тобой? Фигурин коллекшн. Круто. Так думаешь? Да. Как их зовут? Вули, Главер, Пик 2.0, Джейк Пит, Бастер, Турбор, Степ 5, Бен, Гаппи, Пак, Пугл, Ларва, Хамон, Грейсон и DGT. Ничего не делают. Не знаю, сидят. Да, возьми. Спасибо. Вот, поиграйте. Ставь компьютер. Где ты взял 204? Угу. Ну а где вставленный диск? Давайте. Где диск? Пять, четыре, четыре, семь. А нет, close the save. 4-4-4. Там же три цифры было, да? Ну, 4-4-4, видимо.
1: And so the man was walking, not in a particularly direction, just forward, which for now is enough. There's a sidewalk beneath him.
0: Стиль отсылка к одному аниматору.
1: This reassures him slightly, though he couldn't say why. He wonders briefly if other people are having similar walks. He decides it's impossible to know and continues walking. He steps over a crack in the pavement for no reason.
0: Не помню.
1: He does not step on the next one either, just to be safe. He adjusts his pace slightly and keeps

Что тут еще есть? Есть какие-нибудь еще пасхалки? Секретки? Приехали в Гачу. Наверное, какие-нибудь сабмишины от Патри... Я не знаю, собирали на эту игру деньги или нет. Ой, блядь! Все, приехали. Ага.

Fuck you, так нечестно. Да, лучшие моменты, что-то реакции нет, чтобы это было считалось лучшими моментами. Да блять, я блокирую! Надо было дальше.

Ну никак не заблокировать. Нельзя бить двух кулаков.

Не на звездочку бить. Да, ясно, на нолик бить. Нет, ну блин. Отвратительно. Приехали. Мысли? Ну и... Ну вот, это сработало. Дожидаться конкретно такого паттерна.

лицу, когда нолик слева. Нет! Ли, потому что она еще глаза не перевела, считается. Непонятно. Отвратительно. Ну вот.

Ну, в принципе-то, блядь! Тебе кулак нужно туда пере... Может быть...

Вполне норик. Нет, не могу я бить левым правым. Только две кнопки, одна удар, другая блок. Ну нет, попытался ударить слева, ничего не произошло.

Я не понимаю. Я не понимаю, в чем принцип. Ну, видите разные знаки, да? В глазиках, да? Да.

Ну, это я... Вот, окей. Посередине срабатывает, когда там знак, отличающийся от двух других. Хорошо. Вот в двух случаях сработало.

0: Хорошо, следуем этой тактике. Лево и право не пытаемся.
1: Блять. Окей, она ускорилась.
0: Ну, хотя бы до второй фазы дошли, да?

Блядь. Не выпадает. Когда на третье лишнее смотрит бить, я пробовал. Ну вот, видишь, нет. Вот.

не успел. Забыл переместить. Ну я эту тварь сейчас съебошу, конечно.

Дошли до второй фазы. Я на пиздец. Вот пиздец. Вот пиздец. Но это явно дополнительная секретная битва. Ну я не, я ее заебошу. Сложно. Сложнее, чем это выглядит. Саны Undertale. Блин, так! Не буду я вне стрима ничего проходить. Ну, болейте за меня. Ладно, 10 минут пытаемся. 10 минут. 30.

Ну ладно, это нереально. Если только, не знаю, во второй фазе нужно только один раз ударить, то еще может реально, если больше двух, то нереально.

Ну, я должен хотя бы один раз ударить во второй фазе, да? А то мы вдруг там только один раз его ударить, да? Я ведь ни разу не ударил во второй фазе, если...

Ну, один раз ударил, да. Твоя! Тварь получила! Полосяй! Приза нету! Победа над фури тварью — это уже приз! Ага.

seems safe. Так, пароль. Пароль, я уже забыл, что я делал.

Какую пилу понесем? Ну. Ну. Наверняка ему игрушечная нужна. Да иди под Генри, это все у под Генри было.

Так, глава 3. Может, мы сейчас-то пройдем? Ладно, не, еще на вести оставлю. Так, все поздно. Ну как, может, вы хотите, чтобы мы сейчас еще? Наверное, максимум за 2 часа.

Все, работа закрылась. Ладно, оставлю. В субботу или в воскресенье? Следите за расписанием и обязательно, вот, даже если на улице вот прекрасная погода и трава очень манит потрогать себя, все равно обязательно придите.

Ну, хотя бы двое лоботомированных. Хотелось бы побольше лоботомированных, ну ладно. Извините, это La La Land? Это La La Land такой, я не смотрел. La La Land, то они же двое там. Нет, это не La La Land. Gangster Squad. Вот, вот. А другой вообще не отзывается сейчас, да? Уже ушел. Ушел, а пока сказать. Блять, этот. Irishman. Я вот за этот стрим на работу устроился. А я. Ну хоть ты. Вот оплатишь мне интернет. А, вот почему ты так мало пишешь. Ким Джон Иль. Как называлось от авторов? Блять. Мэдстоун и Трей Паркер. Их. World Police. Team America она называлась, да. Да, я все как на вот, вот независимости Америки строить просмотр. Я все не попадаю. Молодец, устроился на работу, молодец. Я все жду с работы, заплатят мне. Вроде бы надежды стало побольше, что таки будет все нормально. Но это все еще не точно. Вот, вот. Короче, следующие выходные. Кота слизь через час желает погонять слизь. Я немного вне стрима прошел, но теперь, наверное, мне нужны подсказки. Вот так. В пассивном режиме без радио погонять по катаслись через час. Да или нет? Да или нет? Да или нет? Давай, отвечай. Часов до 21. Ладно. Значит, 20. А, в 21 ты согласен. Ладно, я подумаю. 21 можно. А да, это все всех не знаю.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, охуел, ёпта, бля. Пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон FM. Радио пацанское.

stare.

И стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандряй, кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Шестое.
3: Шестое.
4: Сентября.
2: Сентября.
5: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: スプーンにフォーク、
1: パンにバター、
0: ズボンにバンド、
1: 王様に王冠、
0: 雨の日は長靴、
1: 長靴と猫、
0: そして
1: 君と僕。

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: Представь, если бы у тебя не было срки, куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор. Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно.
1: Радио Анон ФМ.
0: Приступи!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Шестое.
3: Шестое.
1: Сентября.
0: Сентября.
4: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом гребаном ДС?

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Шестое.
3: Шестое.
4: Сентября.
1: Сентября.
5: В Москве 21 час. Время смотреть программу «Время».

0: Такое чувство, будто это очередной заговор. Что же мне делать? Что же мне делать?
1: Что-что? Слушайте радио «Анонимус».

Тяпки. Мам, тяпи. Ноу-ноу-а-уки-уки. Мумин-га-уки.

には何がある。海の上には空がある。空の上には何がある。空の上にはシドがある。ドレミファソラシド。

Так, вечерочка. Это музыка из фильма, который я посмотрел. А там единственный трек, который звучал весь фильм. Бунтари неонового бога. А вот. Так, я захват включил. А что нам осталось там? Вне стрима я нашел Эхо Везерич. Так, еще одно сообщение не по теме, и я... Пройдите в Радиочан, пожалуйста, Так, а пока мы послушаем музыку. Мы послушаем альбом под названием Really Bad Music for Really Bad People. Очень плохая музыка для очень плохих людей.

Ночевать я заказал, ставил этот... Shivering Truth. Shivering Truth, первый сезон. Ну, кто-то оценил, но большинство чекрукара. Я думал, большему количеству зайдет. Так, что мы в игре делаем? Мне нужно попасть, как я понял, в этот сигнал, что-то там. Причем телепорт, я сам не разобрался, я подсмотрел в Вики, как вот полученная способность, что ее... Да, сам я сразу не понял, что она заряжается найденными этими духовными личинками. И, видимо, заряжать я долго буду. Короче, либо подсказывай путь, да, сигнал что-то там, сигнал спайерс почему-то у меня в голове, либо копим как-то на телепорт. Давай. Если мы на концовку пойдем, я так понимаю, мне любой этот рипл закрытый нужно найти. Который такой, который открывается только через теневую херню. Так. И через него я попаду... Или не... Да, через него я попаду в этот Даэмона, из Даэмона в Шеттерс хуйню. Давай сначала еще одно эхо. Да давай уж что-то сделаем на этом, да? Ну или... И пошли в Даэмон, ладно. Вне стрима дособеру. Тогда мы музыку не послушаем, если мы на концовку сейчас пойдем.

Ты не видел, как я на стриме Даймон попал первый раз? Я очень кричал. Блять, герундики, отъебитесь. В верхнюю лезь! Ты же успешно от него ушел через портал? Да, и как я понял, тот портал рандомный? Типа он рандомный, нам несколько локаций может. Да, да, да. Проходил я от геморроя в портал. Блять, как

мемчик, пиявки, мемчик с Нурчана. Возможно, я неправильно его произношу. У меня для ключи. Да блядь, ты отпустишь меня? Отпускает же обычно, рано или поздно. Ладно, хуй с тобой. Ну тогда мне понадобится 9 уровень заново накопить. Мне ж нужен... Блять. Где цветок ближайший? В Даэма не будет цветок. Меня там через музыку слышно было?

Пишите сообщение Обсидиану через радиочат. Он есть как в Телеграме, так и в XMPP. Не надо использовать кукарекалку как канал общения с диджеем, который сейчас не в эфире.

А что, альбом закончился? Нет. Сырчаев. Вот если бы ты активнее писал, ты мог бы облегчить страдания. Bad Portal потом сделаем.

Наверное. Ну или давай... Или что-то поменяется? Типа, после концовки я что-нибудь смогу не сделать в Бэтпортере? Ну все, я уже цветочек взял. Так.

тут есть эхо на... Ну давай, раз уж мы тут. Веди к порталу. Блять. А! Я чуть герундик не поймал.

портал. Портал куда хоть? Чё там?

Ты направо подводой. Блять, а там эти столпились.

Tuk-tuk-tuk-tuk. Так. Так. А что делать? А вон там можно. Я не смогу. Что-то громко. Это громко орём, даже сниженной громкостью игры. Чё-то идей нету. Как их расчистить? Вон там тупик под водой же, да? Вот там что-то есть. Ай, давай. Долетел, оказывается. Только не упади, блядь. А, тут тоже тупик. Я думаю, блядь. Да, я что-то ступанул, да. Я ж по стелсу в другом мире. По стелсу враги расчищаются. Так. Герундиков много! Так, мне хватит. Да, вы плывете. Направо, ты говоришь? Направо. Вверх? Надеюсь. Нет, не вверх, судя по всему. Что это такое? Это оглушалка? В середине заплыви вверх. Окей, дальше куда? Стоит брать глушилку? Оглушалку. Оглушалка, небось, оглушает этих рыб. Направо, ладно. Плывем. Я же взял свежий воздух, да?

Так, а я не покушавший, мне кажется, да. О, чё? Как оно работает? А так, все, сейчас. Где еда? Мне нужно срочно найти жратвы. Тут же дождь. Хотя не очень скоро, но скоро. Есть путь к еде? Тут, видимо, какой-то неоткрытый портал, да? Чуть левее вниз под воду. У меня воздуха не осталось. Вон туда. А я не уверен, что я проплыву. Проплыву. Левее вниз. Сюда? А, вон, вижу две. Вроде хватит в упор. Далеко эхо? Далеко, ясно. Сначала решил не даровать нам свое внимание.

ачивку, да, да. А ты что тут? А тут же ачивки ни на что не влияют? Или что они, на что они влияют? Теперь нужно еды найти.

мой паттерн. Непонятно.

Вниз на дно налево. Да? Похода нет. В этой комнате. Так, надо бы с едой еде озаботиться. Да. В этом порядке. Беби и жри!

Да, вот он фактор. Поешь тут и вернись, окей. Вниз. Вниз на дно налево. Окей. Сейчас налево. На дно, еще на дно. Поздно. Пойду возьму воздух. Можно две сразу?

налево. Так. О! А может? Ты видел дно? Ты теперь видел. Сюда? Куда, где тут? И нужно еще две пепкиды.

А еды где-нибудь рядом нет? Нет. Так, а мне нужно уже, кажется, доставать вторую.

0: А тут нету права.
1: Смотрись там свою карту. Вниз, наверное, да?

Так, дождь. Дождь почти. Еда там будет? Куда бы мы не плыли.

одна. Вторая. Убежище рядом есть. Но нет.

А чё, уже эхо? Так, направляй, чтоб я... У нас времени нету. Конкретнее, куда тут? Направо и ныряй. Без воздуха? Не без воздуха. Там у меня не полный баллон. Блять. А!

он, конечно, ничего интересного нам не скажет, да. Интересно, почему у него в руке эта херня. Остался, получается, один, только в какой-то там зоне, в которой я не был, но в которой ведет сигнал что-то. Ну или можно на концовку. Сырчаев! Сырчаев, ну напиши что-нибудь, ну неприятно мне, когда я вещаю на Анон ФМ, но пишут только через другие каналы коммуникаций. Блять, где мы? Это Эзрич? Терраса. Ну, то есть все, можно идти на концовку. А, это вот рядом с убежищем. Окей. Еды тут нет, насколько я помню. Почти. Ща. Ну, все равно сохранился. Пойду сначала пожру. Чай unresponsive. Чё, я не исчез-то? Ну. Ловись. Не ешь цветок. А почему? Сходим в плохой портал. Ну, давай. Оп. Окей. Да. Просто сна, хотя какая разница, если я все равно сохранился. Так, где?

писать сейчас анонимно, если хочешь. Да, да, да. Когда я туда вещаю? Там придется пострадать. Окей. А меня отпустят? Ну я на Вики себе немного. Я старался не. Блять. Я старался не особо смотреть, но я увидел, что там эти локации это. Ремейки локации с базовой игры. Поехали.

Траутскюардс, Крамблинг Фринджес. Ну да, я смотреться, чё сразу налево всегда. Тут два лево.

зараженный ящер. Пройти.

Да, это очень короче. По-моему, тут вот в базовой игре вот в этой комнате шланг. Шланг, хищная палка. Еды недостаточно. Вон

Знаю, вот эта херня. Если я упаду, мне пизда. А, не. По-моему, вот эти вот не вариант.

Так, это... Это... Это я вообще... Вниз есть фрукты. Ну вот ты про тот низ, где я вот сейчас был. Блять.

Копья нету. Копья вообще спавнятся. Упс. Идти налево 3,5 комнаты. Ну ладно.

0: отсюда?
1: Блядь, меня там поймали? Нет еще? Не. Да отпусти! Ну отпусти! Ну... Somehow I'm still alive! А что, ты меня отпустишь? Может, ты меня уже съешь? Окей.

Дай-ка я сначала еды найду. Нам точно надо в жопу.

Ну, сейчас хотя бы попадем в другую Европу. Наверное. Это все еще Outskirts, кажется. Да, это все еще Outskirts. Это ровно та же комната. Я не ходил по плохой портал, сказано с цветком, значит с цветком. А?

Топок. А мы выберемся скоро. Я понял, что ты не ходил. Ну, выберемся мы скоро. Все, теперь все, залочились, засейвились, придется выбираться. Таких целых три локации просто нахер не нужны, просто как. Ну, это, конечно, интересный подход, что вот, что разработчики добавили такие обширные, неважные области. Я бы, наверное, предпочел, чтобы лучшая игра была в целом более отполированная, более складная. Но нет, все-таки тут количество в какой-то момент в чем-то преобразуется в качество. Вот. То, что игра настолько обширная, это нечто.

гей, карма гей где-то тут, кажется, был. К нему. Там, где раньше Кармагейт был. Нет. Ну хотя бы еда. Только не упади, блядь. Давай, подсказывай, куда примерно. Слышишь выстрел за окном? Еще один. Ну, непонятно, что это фейерверк или это вот какие-то штабеля укладываются. Налево еще две комнаты. Окей. Блять, как его обойти-то? Вкусно.

Я не помню, куда, наверх или вниз. Наверх, наверное.

5. Вниз.

Длинный ящер.

Ну, тебя ящера одного не хватит, а? Может, я долечу?

Вау. Я обошел их.

Так, блядь, уходим. Не-не-не-не-не-не! Так близко.

Дошли. Где я? Hello, my shadow. You shouldn't have come here. It's too far. I hate it. Gross. After a point, it's all like that. Glib glop everywhere, self lumps forever. So glad I cannot sniff. Spelled meat dissolving proteins eek. Let's away. Ну чё, идём на концовку и без Сарчаева. Угу. Меня сохранили? Я надеюсь. Прям что-то вспомнил свои предыдущие блуждания тут. И неприятно. Пока геморрою. Окей. Наверное, куда-то вон туда.

Альбом кончился. Альбом кончился. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-

чувака, так тихо смексу вас.

0: песни?
1: Давай что-нибудь другого стиля. Чтобы выбрать. Homo homini lupus. Предполагаем, что человек человеку волк. Вот это мы послушаем.

Следующее. Там еще ближе есть? Ладно. Следующее.

А что? На кладбище не похоже. Просто руины. Не знаю. Я знаю, вижу, что архитектура, некоторые символы, вот эти вот хели, такие же, как Depths в базовой игре.

что он там? Тупик, другой выход.

А если еще раз Bad Warp сделаю, меня могут отправить туда же? Там, типа, три локации, куда могут тебя отправить?

Нет! Нет! Ааааа! Ну да, это не твоя жизнь. Ооо!

0: Ну, надеюсь, мне там 9 уровень не нужен, да? Эп. Знаешь, брал вон тот раньше.
1: Да.

Так а почему стук сердца слышен тут, но не слышен, когда ты около геморроя стоишь? По-моему, он не слышен. Все такое вот крутое, но как будто, блядь, в очевидных местах не доделанное.

Так. Еще раз прыжок, который я множество раз совершал удачно, и один раз совершил неудачно. Ну, на Б, если нажать, то... Так.

3. Куда? Наверх? Наверх же. Ну и вот после того, как ты один раз тут побывал, после того, как ты первый раз тут побывал, его телепортнулся отсюда, что триггерит то, что тут появляется что-то новое? После чего тут появляется что-то новое? Ага, надо посмотреть и вляпаться в эту фиолетовую херню, я же вотчер. Never again. Starving, pressing, grinding, squeezing. Как-то мемная 10 лет назад песня называлась про бассейн. Только портал обозначен, тут нет. Обозначен. Так после чего? После чего здесь что-то новое появляется? Вот это вот новое. Что же стригерило прогресс в этом квесте? Погромче сделаю микшере. Against us, but now I, a self, and an other. Oh, the joy. The incomparable joy. Все. Даже не поменяли. Даже не вырос гимн. Бля!

послушаем музыку. Что бы текст... Что бы включить такое аудиотекстовое? Увлекательный геймплей, блядь.

Если у меня там фитит Глен, короче, это явно не будет быстрее, да? Только если я на портал накаплю. Ничего явно скоро не произойдет.

Даже не знаю, путь к Moon. Кажется, даже путь к Moon через Shoreline как-то поинтереснее, поприятнее.

отметить для себя, чему он так радуется. Ну, а? Я так понял, он вот некое сознание, самостоятельное сознание, обладающее, появившееся из гнили, и вот он вот-вот изучает ужасы и радости существования. А чему? Чему он радуется? Это похоже на хуй. Ну чё, обратно идти, да? Цветка не будет или чё тут? Нет, блядь.

Обратно идем. Возвращаем узон. А чё, мы далеко обратно идем или что? Я думал, тут новое что-то появится в этот раз. Нет? Не появится это все. Ой, сука, не люблю я такие квесты. Вот Blue Prince — это секретные секреты нормального человека. Вот такие секретные секреты. Фетит Глен идем. Или как его там? А, я его вижу. Вижу другую комнату. Тоже просто еще один портал, а? Что там будет? Да.

О, как раз Signal Spires. Не-не-не, иди нахер. А, нет. Ну, может, мы... Где тут по... Где тут... Где тут портал в ту локацию с эхом? Она на правой или на левой этой штуке? Где ближайшее убежище? Ни хера непонятно, как пройти. Это левая башня, а где портал, последнюю локацию непосещенную, не последнюю, да, с эхом? Сука, как пройти? Так, как пройти к ближайшему убежищу? На этой, блядь, карте непонятно. Нет. Нам надо сохраниться, а то это еще раз придется топать. Отвратительная карта. Просто, блядь, отвратительная. Влево вниз по шарам. Хорошо. Ага. Тут меня сейчас поймают электроящеры. У тебя восстановится невидимость.

Да, туда или ниже? Предположу, что ниже. А, извините, а как? Я не рискну. Я не рискну, он там по низу. Ну нахер. Блядь, нет!

Но он меня в убежище несет. А, спасибо, братиш. К сожалению, у второго ящера тоже зубы заняты. Так бы он мне помог. А вот... почти.

Ну, спасибо ящеру, он меня вот перенес через жопное место, да. Угу. Еда хоть есть, есть. Хорошо, что я подождал, да. Рекомендую не делать перманентный 9-й левел. А почему? Ну, я не знаю, идти сейчас на концовку или как. Хотелось бы, чтобы еще кто-то ее увидел, ну вот. А в воскресенье вечера на Anon FM, конечно же, никого нет. Пошли на концовку. Ты, блядь, не ответил на вопрос. Что стригерило прогресс, вот, прогресс геморроя? Дмитрий, ну... Да... Ну, тебе это все равно надо бы для галочки было сделать. Ну, ладно. Ладно, пока не буду. Так... Где Даймон? Где есть тут где-то, я не знаю. А, ну... Ну, блядь. Вот, вон там последнее эхо. А, это... Другая башня? Это... Вот это вот, это другая башня? Да, получается, другая башня. Я вряд ли буду перлы носить. Я еще не знаю куда. Ну, конечно, я надеюсь, что я даже не начну носить перлы, потому что лучше еще что-нибудь другое поиграть, да? Я просто на Вики прочитаю. Мне как-то все, спасибо, я не голодный. Вот, Мьюдженикс я начал под... Мне нужно что-то во что играть под подкаст. Вот Мьюдженикс я начал под подкаст. Да. А может, мы куда мы идем? Через жопу в этот... Outer Rim? Я не знаю, как тут еще ближе. А прогресс от твоей услуги... Сука... Вот ничего мне эта фраза не сказала. Вот ничего. Как мы будем до террасы добираться?

Ну ты, ну я, ты даже, кто он? Видимо, геморрой, но, блядь, кто он? Ты делаешь, ну он... Fuck off. Формулируй так, чтобы это было... Что мы делаем сейчас? Мне кажется, ближайший путь до террасы это через жопу. Я не вижу тут нигде. Ну или через. Ой.

наверх в террасу. Да, тут же есть портал прямо в террасу. Это теперь... Всем зрители на концовку. А вот, блядь. Это что? Тоже... Wait. Чё? Тот Рим? Тот Рим. Хорошо. Я даже, ну, лучше, чем кита ждать, да? Чем початок раскрыть? Еще один рандогим.

Ну, да. Не дальше, чем через это. Я не знаю, мы, наверное, сейчас закончим. А что я вне стрима сделаю? Ранды геморроя? Реквест геморроя просто в том, чтобы к нему прийти, а потом еще раз прийти к нему. И все, просто тебе, типа, раз тебя через портал выкидывают отсюда, то это вот задача целая вернуться. Хотя Алтарим это вроде как локация, в которую все ведет, и легко добраться. Ясно. В случае... Вот ты можешь формулировать так, чтобы было цельное, корректное утверждение? В случае бэдворпа... Порталить. Порталить откуда? Из чего? Из любого портала? Full sentences. Full sentences. Норм ворпа. Норм ворпа моего, ручного. Окей. Так, я не знаю, где найти еды или... Доберусь ли я без Зарона или не доберусь я без Зарона? И надо сохраниться тут обязательно.

Почему ты предлагаешь умереть? Докуда удобнее из Signal Spire идти?

Нет. Там нужно на ёбаном ките, а тут всего лишь до Даэмона добраться. Из Даэмона же есть в террасу портал. Сейчас я, наверное, до сейва дойду и закончу стримы. Не стрима, до террасы дойду. Можно на черве, а не на ките. Что? Ага. Что? Не пойду. Короче, вне стрима сделаю еще один ран до геморроя. И доберусь до террасы как-нибудь.

не стримы или включив стрим без зрителей. Не знаю. Так, то там с работы вроде есть новости. Завтра понедельник. Короче, может быть, завтра в 11 утра будет стрим. Можно не будет. Да, и ждем зрителей. Есть предложение, как их, чтоб они пришли, потому что у меня идей нет. Пошли рано в Юженик. Я не помню, на чем я тут вставал. Ладно, нет, потому что... Если бы там было... В новой локации уже. Пошли кроссворды решать.

Мелдир. Так, можно сохранить? Save image as. Да как его Excalibur? Да, баг.

Мэйл Дир, можно мне?

Я просто случайно на это наткнулся. Этот журнал на Archive.org. Просто журнал. Вот куча рекламы. Где-то начало века. German suffer for 100,000 killed. Почему China? China Mail. Почему China Mail? Первая или вторая мировая? Почему чай? Блять, теперь интересно. China Mail. China Mail. А как newspaper? Newspaper. China Mail. English language newspaper published in Hong Kong. Ясно, англоязычная в Гонконге. Так, вот мы представляем себя English speaking guy in Hong Kong. В начале века, вот решающий кроссворд. Горизонтально. Бак, так пишется. Бак. У меня есть подшивка. Ну, вот. Фотографирую интересное, присылай. Facts. 5. 4 буквы. Не знаю. Ладно, это всерьез все это не будем решать. Ну давай пройдемся, да, и тут Эслесвеспинс, не знаю, Wing Shaped 12. Овал. Body of Water 14. 3 буквы. Анончики, которые, вот, как мы знаем, Анон FM никто не слушает, это подтверждается, это вот раз за разом подтверждается, так как никто не может написать, вот, Body of Water, 3 буквы, никто не может помочь решать нам кроссворд. Surgical Thread. Как-то хирургическая нить особенно называется. 15. 5 букв. Гэшт. Что значит? South American Creeping Plant. Creeping, типа ползучее растение южноамериканское. Не знаю, ну, как Лиан. Вайн? Она South American? Какое? 19. Нет, 6 букв. Поэтик. Ладно. Все, я сдаюсь. Пошли решим криптограмму. Ползучая ваниль. Ванилла. Не, я не знаю, как она по-английски пишется именно. 3 буквы хуй, 5 букв пизда, не благодари. Вот, хорошо, поправка. Анон FM никто не слушает, кроме вот конченых, вот с тупыми. Вот с такими тупыми ответами, которые на все отвечают хуй и пизда. Вот. Да. Я тоже тупой. Я тоже тупой. Символ for calcium 29. В смысле, кальций это элемент отдельный? Я уж не помню. Ну, CA, но это ж не 3 буквы.
Это погоди, 33. А, да, сей. Сей. Хорошо, если 28 по вертикали. King of Verse. Не знаю. To accomplish achieve. 15. Две буквы to accomplish. K-O. Do. Ну-ка, опять с другой стороны факт. Did. Ну, нет, ну это детали. И, может, в том числе будет 5 букв. Ладно, все, криптограмму. And... Король стихов, поэт. Где это было, King of Verse? 28. Нет. А, хотя, стоп, King of Verse. Да, по вертикали. Нет. Если вторая си. Ну и поэт, это 4 буквы. Я знаю, как пишется поэт, да? Слово из двух букв. Вторая why by. А все. Paint. Pump. Ну, это, конечно, предположение. Уже использована. Пенц. Повторяющееся слово из трех букв может быть them. Them. End уже, да, использую, уже есть the, но ложится ли это? Чё вот это за слово? The, there, вот это there, there are, да, there are... Far, war, by far, best parts of Так что это может быть? Covers. Packs. The books of which are backs and covers are by far the best part. Как предыдущие? Можно как-то предыдущие дни? Daily Archive, Play. Этот пазл мне нравится, вот именно. Нужно слова знать, практиковаться, знание английского. Сначала я, а потом я... Окей, все. Work.
Work. Ну, допустим, the. Thought. Yeah, я знаю, вот как offensive word for woman. Давай, подсказывай. Давай, работай. Это Z может быть. Два трехбуквенных слова. And

4. Ну или это не R. Все, это вот это решаем и вырубаем. Ты же это не решал сам еще.

Не знаю, с чего тут начинать. Окей, это точно не for. Ну, какое вот это слово может быть? Во, бом.

Первое слово во второй строке. Что первое слово во второй строке? Винг это очевидно не может быть, потому что W уже есть. Первое слово во второй строке. Причем оно... Какие у нас слова зеркальные из четырех букв? Мир дождя, извините, мы уже заканчиваем стрим, тут пазлы в конце стрима решайте. Приходите в другой раз. Ага. Вот можете с нами дорешать пазл, тут нужно заполнить, составить фразу, если знаете английский. Обязательно приходите в другой раз. Шифрограмма, нужно цифры на буквы заменить. В другой раз мы как раз будем первую концовку вотчера получать. В следующий раз, когда он будет, правда, не знаю. Так.

Так, да, хорошо, давай вместо этого другой день решим. Раз. Участвующего так же, как у меня нет идей, блять, ну еще лучше. Ар. Подходит пуп. Ну давай проверим. Давай проверим, ложится ли хорошо пуп. Нет, не подходит ли? Не. А почему? А тут теперь не... плохо сделали, не сохраняется стейт истории. Пуп. Пуп. 4 неди. Ну, смотри. То бишь, вот у нас есть слово, которое вот оно вот так, то бишь, если это ди, то и последняя буква тут ди. Какое у нас слово может быть из четырех букв, которое вот так зеркальное? Пип. Пип. Пип, пи, да, нет. Да, нет, behind, нет. Если это work, beyond, нет. Один, два, три, z. Ну, z. О, вау. Случайно зашедший даже участвовать может. Вот, приходи. Приходи еще, я часто вот что-то такое. Thought. Ну, видимо, это какой-то старый английский, да. Типа thought middle English. Ну да. Пип. Хорошо, Z и пип точно правильно. Хотя did. Может действительно это D, did.

староанглийский это вообще у которого не латиница была. Ну да, ну как, ну-ка. Как по-русски говорят Middle English? Я называл это староанглийским, а это типа среднеанглийский. Который старый английский, но еще не самый старый. Не может быть, что тот. Точно? Ну, это... Да может. Ну да, я... Наверное, не вот это слово, да? Но есть... Ладно. Ладно, возможно, не было в среднеанглийском такого слова. 8 наверняка... Эй, ты как это делаешь?

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Нихуя себе! Нихуя себе!
1: Таблетки выпил?
0: Нихуя себе!
2: Радио Анон ФМ.
0: Нихуя себе!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
1: Седьмое. Седьмое.
4: Сентября.
3: Сентябре.
5: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.